0: Боже, мама, мама, я схожу с ума.
1: Ее улыбка, мама, кругом голова.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: по карте города. Мы поездами скорыми несемся кто куда.
1: Ян, Вано, Хуанита, Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня.

0: эфире радиоканал «Гольфстрим FM». СМИ зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер L номер FS77 822-04 от 2 ноября 2021 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.
1: Всем привет! На радио «Ваня» в Костроме. Программа «По заявкам». Всем привет!

Радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
1: Твое лучшее лето на «Радио Ваня».

0: Радио Ваня.
1: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака. Скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй. Летай, но только просто будь собой.

радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома.

до рождения суждено. Подписать договор только с теми, кого любят давным-давно.

0: Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня.
1: Посмотри, ты вся на пружинках, и сердце замерзает.

радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома.

0: наши ручки.
1: Ваня, Ваня, радио Ваня. Ближе и роднее.
2: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
3: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же. И на этом давай закроем тему.

0: ставим на всю. И соседи не спят.
1: Кто под нами внизу, вы простите меня.
0: Радио «Ваня». Ближе и роднее.

Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.

0: Радио Ваня.
1: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить, дорожить, мечтать, как

0: Радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
1: Спонсор программы – Центр комплексного развития детей и взрослых «Язнайка» и «ИП Пивоваров». В Костромской области начался фестиваль «Летняя мозаика». На госуслугах стала доступна новая выплата для семей с детьми. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. В Костроме начал работу летний фестиваль «Танцуй Кострома», пишет СМИ-44. На главной площади областного центра номера представили ансамбли «Русские узоры», «Дэнс Вояж», детская студия ансамбля «Волга-Волга», коллективы «Шаг вперед» и многие другие. Проект «Летняя мозаика» инициировал в прошлом году губернатор Костромской области Сергей Ситников. Главная задача программы – максимально задействовать общественное пространство для проведения культурно-массовых мероприятий. Стоит отметить, что в Костромской области за 5 лет действия нацпроекта формирования комфортной городской среды благоустроено более 600 дворов и 170 общественных территорий во всех муниципальных образованиях области. Именно на этих территориях летом будут организованы концерты и праздничные программы. Оформление новой выплаты для семей с двумя детьми и более стало доступно на портале госуслуг. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Григоренко. Его слова приводит газета.ру. Григоренко пояснил, что на выплату может рассчитывать каждый работающий родитель. Для получения новой меры поддержки нужно соответствовать некоторым ключевым критериям. Заявитель должен быть гражданином России, постоянно проживать на ее территории, работать и быть налоговым резидентом страны. При этом у него не должно иметься задолженности по уплате алиментов. Вместе с тем, в семье должно быть двое или более несовершеннолетних детей, либо детей в возрасте до 23 лет, обучающихся на очном отделении. Кроме того, доходы семьи не должны превышать полуторакратный прожиточный минимум на душу населения в конкретном регионе, а в предшествующем выплате году родители должны были уплатить НДФЛ. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации, радио Ваня.
2: Центр комплексного развития детей и взрослых «Язнайка». Окажем помощь в учебе и обеспечим уверенность в знаниях. Подготовим к экзаменам по любым школьным предметам. Для малышей у нас есть группы раннего развития и логопед. Также мы ждем вас на летние тематические интенсивы. «Язнайка». Растем и развиваемся вместе. Наши адреса: Черногорская, 6 и Никитская, 114. Звоните 542-302.
0: Радио Ваня. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. Фантастично! Фантастично! Энергично! Утреннее шоу «Батарейки» на «Радио Ваня».

0: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Сегодня 2 июня, Алексей Акопов, Варвара Пивоварова. Что же мы отпразднуем? Замечательный, чудесный день. День здорового питания и отказа от излишеств в еде отмечается во всем мире. День любви к стоматологу, причем к своему, а не к какому-то там залетному. Праздник падающих шкафов. Чего только люди не придумают. И день ананаса.
1: Ананас, да, это крупная многолетняя трава, а вовсе не фрукт или дерево. Плод этой травы представляет собой сросшиеся вместе десятки мелких ягод. Растет он прямо из центра куста. На его созревание уходит до 1.5-2 лет. В ананасах содержится уникальный фермент, называется бромелайн, который активно расщепляет белки. Из-за этого свежий ананас может слегка пощипывать язык, чего никогда не случается с кольцами ананаса из банки с сиропом, да?
0: Ну, потому что они там уже промаринованы, и, кстати, ананас, конечно, нельзя есть натощак, иначе у вас там, знаете, расщепится то, что не должно расщепиться.
1: Да-да-да, будет просто расщепляться пищевод. Вам это надо?
0: Нет.
1: Нет, ну и все. По этой же причине ананасовый сок часто используют как основу для маринада, делающего мясо мягким.
0: Киви, кстати, тоже туда же.
1: И киви, да. В нутрициологии, то есть науке о питании, бромелайн применяют при похудении, как мы знаем. Вот как раз из-за того, что он активно расщепляет белки. Каждый куст дает только один плод, после чего отмирает, пуская от корней боковые побеги.
0: Пойду-ка я съем ананасу.
1: Вопреки распространенному мифу, сорванный зеленый ананас не станет слаще на полке магазина, как, например, бананы, да? Он накапливает сахарап только пока растет. В средневековой Европе ананасы были настолько редкими и дорогущими, один плод мог стоить примерно как вот целый дом или золоченая карета. Богатые люди брали их в аренду на вечеринки как символ богатства, так сказать, блеснуть, да, статусом. Их выставляли на столах, носили в руках и редко съедали, ожидая, пока они сами испортятся. Незрелый ананас употреблять в пищу категорически нельзя, его сок может вызвать сильный ожог слизистой. А еще, да, кстати, по поводу ананасов, это еще и знак гостеприимства во многих культурах, включая индийские традиции, я имею в виду южноамериканских, ацтеков, майя, изображение ананаса или сам ананас символизирует теплый прием, радушие и открытый дом. Приходите в мой дом, я вам дам ананасу.
2: Что это было? Батарейки. Заряженное шоу на радио Ваня.

0: Реклама.
1: Приглашаем в экзотеррариум «Живые тропики». Большая коллекция экзотических животных. Незабываемые впечатления для взрослых и детей. С 29 мая в Костроме. ТРЦ «Рио», первый этаж. 0+.
2: Ясно папе, ясно маме. Окна ставьте.
3: Окна, балконы, натяжные потолки и металлические двери от компании «Доберман». 370707.
0: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Радиоканал «Гольфстрим FM». Для лиц старше 12 лет.
4: Погода. Спонсор программы – столовая поварёшка, город Кострома, улица Петра Щербины, 7/3, ИП Курепов. Всем привет, на радио Ваня, в студии Андрей Карлинский. Поговорим о погоде. Сегодня в Ордосе будет достаточно тепло. Днем температура воздуха составит плюс 17 градусов, но с каждым часом температура будет только подниматься. Надеюсь, местных жителей найдется чем себя освежить. Что же, но в Костроме будет тоже довольно тепло. Днем температура воздуха составит плюс 18, а ночью до плюс 11 градусов. Ветер северо-западный до 3 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное, 751 миллиметр ртутного столба. Относительная влажность воздуха 48%, согласно сервису Яндекс.Погода.
5: Столовая «Поварёшка». Готовь к обеду ложку. Большие порции, низкие цены, разнообразное меню. Сытно и по-домашнему вкусно. Столовая «Поварёшка». Приходи, и мы тебя накормим. Мы находимся по адресу улица Петра Щербины, 7/3. С понедельника по пятницу, с 8 до 16.
0: Радио «Ваня». Отличная погода. Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет. Пивоварова и Акопов. Утреннее шоу на радио Ваня.
6: Звук поставим.

0: ревность моя.
1: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Сегодня 2 июня, и знаете, отмечается День здорового питания. А мы что? Мы тоже хотим немножечко рядом постоять. И решили поговорить о правильном питании, о вашем любимом ппшном блюде, которое вы можете есть с утра и до вечера, и от какой вредности, ну, никак не можете отказаться. Может быть, это конфеты, может, какой-то пирожок с рыбой. Я вот обожаю растягай. Я понимаю, что пироги – это вообще не моя история, но растягай, ну, я не знаю. Ну, вот как вот? Как можно в здравом уме сказать, что я это есть не буду? Особенно, когда он с пылу с жару, да с двумя видами рыбы, да в нашей кулинарии.
2: Слушай, ты знаешь, что я воспринимаю слово «растягай» как руководство к действию.
3: Это повелительное наклонение, конечно. Как я могу устоять, когда мне приказывают такие румяные, ароматные пирожочки?
1: Или, например, вот у нас есть... На улице, на проспекте Вознесенском одно заведение, да, где подают чебуреки.
2: Чебуреки.
1: И вот тоже как бы, вот как можно в здравом уме пройти мимо, да, этого запаха и сказать, вы знаете, я лучше пойду съем лист капусты. Хотя сейчас очень много рецептов действительно адаптированы под это здоровое питание. Вот взять те же, например, рисовые листья. Продаются. Их размачивают в воде, туда, значит, фаршика какого-то такого, да, и вот, говорит, смотрите, какая прекрасная замена чебурекам. Это, конечно, есть можно. И я бы даже сказала, что это вкусно. Ну, как это может заменить настоящий сочный, жирный, пупырчатый чебурек?
2: Ты знаешь, что, ну, я периодически покупаю себе корейские дамплинги, да, это такие...
1: Я, да, в курсе.
2: Но вы понимаете, ага. Типа пельменей.
1: Но ты жиртрест.
2: Но я нет, потому что они там часть свининки, а часть овощей, в том числе и там и китайская капуста.
1: Я хотела
2: идет,
1: сказать,
2: и морковка.
1: Что ты жируешь.
2: А, я нет, поскольку они довольно дорогие, я и говорю, что иногда, да.
1: Да-да-да. Вот. А еще, например, я недавно для себя открыла утиную грудку и поняла, что она мне очень нравится, но цена на нее мне очень не нравится. И я решила не сэкономить, а схитрить. Смотрю, целая утка. Да по акции, думаю, ну, надо брать. Вырежу у нее грудь и все. А нет, это не совсем то.
2: Вырежу у нее грудь.
1: Это страшно, конечно, звучит.
2: Хирургии, походу.
1: А выглядит еще страшнее. Значит, друзья, все о вашем любимом, как я уже сказала, ппшном питании и о блюде, от которого вы не можете отказаться, но оно вредное. Пишите в нашей группе ВКонтакте «Радио Ваня», в нашем телеграм-канале «Радио Ваня ФМ», а еще у нас есть канал в Максе, он тоже называется «Радио Ваня». Автор одного из комментариев сегодня получит подарочное издание книги об истории брака и обручальных колец от бренда «Вокруг пальца».
4: Батарейки. Энергетически заряженное шоу. С 7 до 11 на «Радио Ваня».

0: огорчен.
1: Гороскоп для Вани и для Ани.
2: Овны мужчины, отличное время, чтобы окунуться в новые влечения, общение, быть может, даже в любовь.
3: Овны женщины, ваша коммуникабельность поможет приблизить грядущую финансовую прибыль.
2: Тельцы мужчины, день принесет вам хорошее самочувствие, постепенно отношения будут приходить в норму.
3: Тельцы женщины, не будьте слишком агрессивны, близким так не хватает вашей нежности.
2: Близнецы мужчины, лучше провести день в заботах по дому, ну, то есть хотя бы навести элементарный порядок.
3: Близнецы женщины, остерегайтесь ложной информации. Из-за нее возможны серьезные просчеты.
2: Раки мужчины, стоит воздержаться от всего, что может нанести вред вашему организму.
3: Раки женщины, вы получите поддержку со стороны влиятельных особ.
2: Львы мужчины, жизненный потенциал на высоком уровне, но не позволяйте щедрости опустошить ваши карманы.
3: Львы женщины, полагайтесь только на себя. Советы осложнят ситуацию до крайности.
2: Девы мужчины, этот день начнется с приятных известий, продолжится большими сюрпризами и закончится всеобщим признанием.
3: Девы женщины, а у вас благоприятное время для важных и приятных покупок.
2: Весы мужчины, вы добьетесь большего, если будете рассчитывать только на себя.
3: Весы женщины, перемены, которые произойдут в вашей жизни, могут иметь как положительную, так и отрицательную окраску. Какую зависит от вас?
2: Скорпионы мужчины, возможно, скажется усталость и перенапряжение предыдущих дней, так что следите за своими словами.
3: Скорпионы женщины, не откладывайте на завтра то, что можно сделать сегодня, а еще чаще балуйте себя.
2: Стрельцы мужчины, ваша отвага и сообразительность, умение найти нестандартные пути решения проблем обеспечат успех в любом начинании.
3: Стрельцы женщины, вы очень нуждаетесь в том, чтобы быть любимыми. И сегодняшний день может подарить вам это ощущение.
2: Козероги мужчины, вероятное недоразумение с начальством. Выход один, быстренько самому стать начальником.
3: Козероги женщины, ваши планы не особо реалистичны по независящим от вас причинам. Отпустите ситуацию.
2: Водолеи мужчины, вероятно, вам придется заняться решением домашних вопросов, отодвинув на второй план другие дела.
3: Водолеи женщины, все спорные моменты можно разрешить только в атмосфере любви и взаимоуважения.
2: Рыбы мужчины, вероятные случайные знакомства, которые не пройдут в вашей жизни бесследно.
3: Рыбы женщины, вам звезды советуют спокойно воспринимать все, что готовит этот день.
2: С вами Овен Варвара Пивоварова.
3: И весы Алексей Акопов.
2: Доброе утро.
1: Радио Ваня. Разноименные заряды. Пивоварова и Акопов. Батарейки на Радио Ваня.

0: Ребятки, всем привет, доброе утро, добрый день. Здесь батарейки. Вторник, сегодня вы рассказываете нам о вашем правильном или неправильном питании. От какой вредности не можете отказаться? Ну, то есть хотя бы иногда, может быть, пару раз в месяц. Нет-нет, да и позволите себе накрутить жареный бекон на шашлык.
1: Ты знаешь, я могу и не пару раз в месяц накрутить, я могу и...
0: Я знаю.
1: Пару раз в день накрутить.
0: Ты выдающийся человек в этом смысле вообще.
1: Да, поэтому я и...
0: Никаких тормозов.
1: Поэтому я и выдаюсь периодически то из штанов, то...
0: Александра Богданова пишет в канале в Максе, но называется очень просто «Радио Ваня». «Моя любимая еда – вода». Значит, дорогая Александра, первое правило утреннего шоу «Батарейки» – нельзя быть остроумнее батареек. Понимаешь, какая штука? А так-то шути сколько хочешь.
1: Не, ну подожди, тоже вода. Надо же все равно откуда-то получать еще витамины, минералы. Да. Из воды всего этого не получишь. Можно, конечно, устроить себе какие-то водные дни, но потом все равно придется либо искусственно употреблять, либо все-таки каких-то овощей и фруктов в себя напихать.
0: Да, нет, можно, конечно, себя довести до безумия, вообще, в принципе,
1: солнечной энергии некоторые питаются.
0: До абсурда, да, и питаться солнечной энергией и обезжиренной водой.
1: А, я думала, обезжиренной солнечной энергией.
0: Но вот это
1: я
0: вот,
1: пошла
0: вот
1: дальше.
0: Этих высот я еще пока не покорил.
1: А еще одно сообщение в нашей группе ВКонтакте «Радио Ваня» от Екатерины Сергеевны. «Я с ПП не дружу», пишет Катя. «А вот шашлычок, копченая рыбка, майонезные салатики – это мое». Ну, Катенька, если у вас все в порядке с метаболизмом, у вас организм это принимает. Просто некоторым людям поджелудочный скажет «пока» после такой диеты. Вот, и они стараются все-таки не злоупотреблять. Хотя я вам очень завидую. Копченая рыба и шашлык – это тоже вот очень мое любимая.
0: Да, особенно вместе. Сергей Хапуженков здесь же ВКонтакте с женой надумали сбросить вес, отказались от мучного полностью, а шашлык и тому подобное употребляем без ограничений в выходные и в будни часов где-то до 4. Ужин вкусный, белковый коктейль у нас, и за полтора месяца минус 10 кг. Жуковка, Брянская область, привет.
1: На двоих или у каждого? Меня просто интересует этот вопрос.
0: Нет, я думаю, что все-таки это вот индивидуальные рекорды.
1: Но что касается шашлычок до 16:00, ну, значит, ребята еще и не пьют, потому что, ну, а что, они не днем же алкоголизируются. Поэтому получается, что не пить надо, хлеб бросить есть и белок потреблять.
0: Просто лечь, закрыть глаза и притвориться дохлым жучком.
2: Батарейки заряжают город. 7 до 11 на радио «Ваня».

0: Реклама.
1: Электровелосипеды. И велосипеды для всех возрастов в наличии. Приезжай на Индустриальную 95 в Байк 44. Покупай по выгодной цене. Байк 44.
2: Уютная атмосфера с компанией Теплосфера. Газовые котлы российского, итальянского, корейского и китайского производства по очень выгодным ценам в наличии. Скидки жителям области. Кострома. Улица Пушкина, 43/102. Телефон 302-132. Код города 4942.
3: Ищите мебель? Мы скажем, где найти. Мебель нам номер один. Мебели завались! Рядом с ТРЦ «Коллаж».
2: Автостекла по оптовым ценам в «Ветро». Каждому. Найдете дешевле? Сделаем скидку. Подробности по телефону 54-49-49. Вторая Волжская, 7.
0: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Алло! Все, что ты любишь на «Радио Ваня».
3: Да,

0: Друзья дорогие, еще раз хочется напомнить, что сообщения по теме сегодняшнего утра вы можете оставлять в нашей группе ВКонтакте «Радио Ваня» на стене нашей группы под постом с картинкой.
1: Ну а голосовые сообщения будьте любезны оставлять в телеграм-канале «Радио Ваня FM». Вам нужно зайти будет в сам канал, в правом нижнем углу нажать на значок микрофона и, не отпуская пальчик, сначала представиться, сказать, из какого вы города, дальше высказаться по теме нашего утра и в финале передать приветы друзьям, коллегам и любимым людям.
2: Юхан, Ван, Джон, Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня.

0: Радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
1: Спонсор программы – Центр комплексного развития детей и взрослых «Язнайка» и ИП «Пивоваров». В Костроме прошла проверка готовности пляжей к летнему сезону. В России запустили производство линзы для лечения катаракты. Психолог подсказала, как ужиться экстраверту с интровертом. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. В Костроме прошла проверка готовности пляжей к летнему сезону, пишет администрация города. В нее вошли пляжи на улицах Лесной, Широкой, Дровяной, Заречной, Чернигинской набережной и на Речном проспекте. К официальному открытию летнего сезона на пляже завезено более 1200 кубометров свежего песка. Подрядные организации отремонтировали и покрасили кабинки для переодевания, теневые навесы, скамейки и спортивные снаряды. На объектах запустили питьевые фонтанчики и проверили исправность душевых кабин. На Чернигинской набережной в этом году дополнительно установили новые раздевалки, скамейки и урны. Кроме того, безопасность акватории рек обеспечили водолазы. Специалисты провели очистку дна от мусора и выставили пограничные буйки. Газоны же и прибрежную зону обработали от клещей. В России запустили производство отечественной линзы «Ясень», предназначенной для лечения катаракты, пишет «Газета.ру». Установку новой линзы россияне смогут пройти бесплатно по программе государственных гарантий, сообщают в пресс-службе Минздрава. Производство организовали на базе микрохирургии глаза имени Федорова. На первом этапе предприятие сможет выпускать до 12 тысяч линз ежегодно, а в дальнейшем объемы планируют увеличить до 25 тысяч штук в год. Как отметили в ведомстве, установка линзы помогает комплексно корректировать зрение и повышает качество жизни пациентов разных возрастов. После операции многие пациенты смогут отказаться от очков. Одни из самых крепких отношений могут построить экстраверт и интроверт. Об этом газете.ру рассказала медицинский психолог Виолетта Юрченко. По ее словам, экстраверт помогает интроверту открываться новому, легче выходить в мир и не зацикливаться на переживаниях. Интроверт, в свою очередь, учит экстраверта глубже чувствовать, слушать и ценить спокойствие. Именно их различия способны создавать баланс. Кроме того, родитель-экстраверт может считать тихого ребенка слишком замкнутым и пытаться насильно вытолкнуть его в общество. Родитель-интроверт, наоборот, может уставать от активности экстравертного дитя и требовать чрезмерной тишины. Главное в обоих случаях, отмечает эксперт, принять природу ребенка, а не ломать ее. Это и станет залогом гармоничных отношений в семье. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации Радио Ваня.
2: Центр комплексного развития детей и взрослых «Язнайка». Окажем помощь в учебе и обеспечим уверенность в знаниях. Подготовим к экзаменам по любым школьным предметам. Для малышей у нас есть группы раннего развития и логопед. Также мы ждем вас на летние тематические интенсивы. «Язнайка». Растем и развиваемся вместе. Наши адреса: Черногорская, 6 и Никитская, 114. Звоните 542-302.
0: Радио Ваня. Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет. Смех. Смех. Зарядка для пресса. Утреннее шоу «Батарейки» на Радио Ваня.

0: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Сегодня, как выяснилось, отмечается День здорового питания. Ну, мы и решили поговорить об этом самом здоровом питании. Что вы ППшное любите и обожаете, и целыми днями готовы есть с утра до вечера, а какую вредную пищу так и не смогли исключить из своего рациона. Об этом вы пишете в нашей группе ВКонтакте «Радио Ваня», в нашем телеграм-канале «Радио Ваня ФМ». И у нас есть группа в Максе, она тоже называется «Радио Ваня». Пожалуйста, вот Леся написала. 1,5 года назад бросила я курить. И набрала 16 килограммов. Да, ела все вредное. Злоупотребляла рыбой соленой, бургерами. А еще я очень люблю шашлыки. Все. Стыдно-то как. Почему стыдно-то сразу? Сейчас я сижу на правильном питании. И знаете, как выяснилось, есть много правильных вкусных блюд. Вот курица вареная. Ее ж можно по-разному сварить. Если добавить в приготовке лук, морковку при варке, несколько горошин перчика, укроп, курица становится вкуснее бургеров. Кстати, меня из-за набора веса мужчина бросил. Сейчас я уже скинула треть. Доведу результат до 52 килограммов. Пусть слюной захлебнется. Всем хорошего дня.
1: Поддерживаю. Ольга, доброе утро. У меня 3-й год ПП. Ну, грешу только сладким. Сладкоежкой. Не могу полностью исключить. А любимое блюдо мое – это овсяный блин, намазанный греческим йогуртом и лист салата сверху. А в тарелочке помидорчик, огурчик, ну, либо цветная капуста отварная – это вкусно. По поводу цветной капусты, я не знаю, мама меня, конечно, приручила. Приручила и приучила. Да, это цветная капуста в кляре пожаренная. Может быть, это, конечно, не относится к ПП, но это так вкусно, я могу килограмм сожрать.
0: Ты знаешь, вчера увидела по телевизору карпаччо из цветной капусты. Это ты берешь соцветие, тоненько, значит, на слайсере, вот там на терочке нарезаешь, и сразу же вот эти тоненькие слайсы опускаешь в воду со льдом. Говорят, это, чтобы она прямо хрустящая-хрустящая была. Немножко выдерживаешь, это шеф Ивлев сказал. Да-да. Немножко выдерживаешь, значит, в этой холодной-холодной воде. А потом раскладываешь, ну, промакиваешь, да, маслицем поливаешь, чуть присаливаешь, и говорят, карпаччо из цветной капусты. Из чего только я уже не делала. Я вот из белых грибов делала карпаччо, из сырых. То есть из леса приносишь гриб, нарезаешь его тоже такими слайсами, только он должен быть крепенький, такой толстенький. И тоже оливковое масло, чуть лимончика. И думаешь, разве может быть что-то вкуснее этого?
1: Да, нужно, чтобы местные жители тоже там не водились, я имею в виду всякие
0: Ты же видишь, ну, как бы чистые это грибы. Естественно, ты только с чистыми грибами такое делаешь. А еще одно сообщение от Егора. Моя любимая еда — яблоко. Ну, знаете, на яблоке далеко не уедешь. Егор, ты же не ежик.
1: Тем более, что яблоко так раскочегаривает аппетит. Я потом после него зажаренного шахматного коня готов съесть.
2: Батарейки. Очень полезный энергетик. На радио «Ваня».

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
2: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 350 16 16.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Реклама. Приглашаем в экзотеррариум «Живые тропики». Большая коллекция экзотических животных. Незабываемые впечатления для взрослых и детей. С 29 мая в Костроме. ТРЦ «Рио», первый этаж. 0+.
5: Культура обслуживания. Техцентр по ремонту и обслуживанию автомобилей. Компьютерная диагностика. Диагностика подвески на вибростенде. Ремонт любой сложности. Качество и надежность по доступной цене. Кострома. 2 Волжская, 7. Культура обслуживания. С заботой о вашем автомобиле.
6: Коль готовить не хотите? В «Поварёшку» приходите. Вкусно, быстро. Быстро, досыта. Вас накормят повара. Столовая «Поварёшка» всегда вкусно. Как дома. Улица Петра Щербины, 7/3.
7: Хотите окна без монтажа? По заводской цене. Окна «Доберман». Изготовят точно по вашим размерам. Выгодно и качественно. Звоните. 370707.
8: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет.
9: Погода. Спонсор программы «Столовая Поварёшка», город Кострома, улица Петра Щербины, 7/3, ИП «Курепов». Всем привет, на радио Ваня, в студии Андрей Карлинский. Поговорим о погоде. Сегодня в Ордосе будет достаточно тепло. Днем температура воздуха составит плюс 17 градусов, но с каждым часом температура будет только подниматься. Надеюсь, у местных жителей найдется чем себя освежить. Что же, но в Костроме будет тоже довольно тепло. Днем температура воздуха составит плюс 18, а ночью до плюс 11 градусов. Ветер северо-западный до 3 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное, 751 миллиметр ртутного столба. Относительная влажность воздуха 48%, согласно сервису Яндекс.Погода.
10: Столовая «Поварёшка». Готовь к обеду ложку. Большие порции, низкие цены, разнообразное меню. Сытно и по-домашнему вкусно. Столовая «Поварёшка». Приходи, и мы тебя накормим. Мы находимся по адресу улица Петра Щербины, 7/3. С понедельника по пятницу, с 8 до 16.
8: Радио «Ваня». Отличная погода.
2: Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет.
8: Ярко, легко, радио Ваня, ближе и роднее.

0: Зеленый друг легкой посадки на радио Ваня.
1: Ну что, вот и все. Вот и финал нашего реалити «Зеленый друг легкой посадки». Друзья, значит, рассказываем с самого начала. 7 недель назад нам в студию принесли маленькое крошечное семечко огурца под названием «Зеленый гномик F1». Мы посадили его в чудесную землю, которая называется «Терравита». Это живая земля, и удобрения с биобактериями нам тоже предоставили. Мы посадили это семечко, удобряли его каждую неделю, поливали каждые 2 дня, обнимали, разговаривали с ним. Да что там, действительно сроднились, как с ребенком.
2: Более того, предоставили ему для ускоренного роста отдельное помещение, небольшое, но отдельное, персональное.
1: И тепленькое.
2: И тепленькое, то есть где максимально долго...
1: Солнце светит в окно.
2: Да.
1: Но еще затеняли его, чтобы листики не пожгло лучами. Сеточку привязывали для того, чтобы было куда виться нашему огурчику.
2: Он вскарабкался прямо до потолка.
1: Усиками цепляться. Все это вы сможете увидеть сегодня в нашей группе ВКонтакте, радио Ваня. Ровно в полдень выйдет заключительная серия, как мы растили и вырастили зеленого друга. Да, не очень крупного. Да, в Петербурге погода немножечко испортилась. Ему, видимо, стало не так тепло, как хотелось бы, и он чуть-чуть приостановился в росте, но мы это сделали. И на данный момент у нас на нашей ветке даже не один огурец, а сразу несколько. Совсем скоро они выплюнут свои желтые цветочки и начнут расти уже вширь и в длину, конечно же. Хотя уже, что там скрывать, вот Алешка вчера видел, как я сорвала и съела один огурец, не выдержав просто. Он вкусный был, маленький, но очень вкусный, не горький. А это значит, что мы его поливали всегда правильной водой. Знаете ли вы, что огурцы, например, нельзя поливать холодной водой, потому что они от этого стрессуют, и у них становятся горькие попки. Имейте в виду, если будете поливать, поливайте обязательно тепленькой.
2: Да, ну, естественно, мы постоянно подкармливали нашего зеленого друга биоазофоска. Это прямо мое любимое слово. Это, ребята, это удобрение от компании Терравита. Хороша и плодовита, естественно.
1: И не только биоазофоска помогала нам в выращивании этого огурца, а еще биоселитра, биокарбамид. И благодаря всем этим добавкам у нас выросло то, что выросло. Зеленое, сочное, красивое, плотное.
2: Да, ну и вообще у всех должен быть зеленый друг, потому что получилось у нас, получится обязательно и у вас. Терравита хороша и плодовита, земля живая для урожая, удобрение с бактериями, уникальная формула. Именно поэтому у нас через 7 недель после посадки, шикарной, легкой причем посадки,
1: вырос огурец, молодец.
0: Зеленый друг легкой посадки. Партнер проекта Терравита. Хороша и плодовита. Секрет урожая. Земля живая. Терравита. Живая земля. Живая. Плодородная. Твоя. О, Нордпалп. Пивоварова и Акопов уже заряжены. Батарейки на радио Ваня.

0: Ребятки, всем привет, доброе утро, добрый день, батарейки, вторник. Сегодня вы рассказываете нам о том, как вы правильно питаетесь.
1: И неправильно тоже.
0: Ну, конечно, естественно, всегда для баланса нужен какой-то минус. Ольга публикует фотографии в телеграм-канале радио Ваня FM. Тут и вареная цветная капуста с фасолью стручковой. Тут и овсяный блин, щедро намазанный греческим йогуртом, украшенный листьями салата. Тут и вкуснятина, блины из творога и овсянки в блендере размельчаются, все это, вот эта вот масса, да, смазывается размятым бананом, говорит, язык проглотишь.
2: Вот еще одно интересное сообщение от Людмилы Болотовой в нашем канале в Максе, радио Ваня. Мое любимое ПП-блюдо — это банановый тортик, который легко и быстро приготовить на завтрак в микроволновке. Вот если Ольга нам продемонстрировала все наглядно, то Людмила не позаботилась о том, что мне уже очень нужен рецепт этого тортика. Людочка, дорогая, ну вы как-то немножечко можно поразвернуть ей про этот тортик?
0: Аня Медведева в группе «Радио Ваня ВКонтакте». У меня каждый день обязательно бутерброд с мясом и сыром.
1: Молодец!
0: И со стаканом томатного сока. Когда есть время, люблю наварить себе каши. Сейчас время для ягод. Привозят в кафе свежую черешню.
1: Уже?
0: Вот, да, завезли много.
1: У нас пока дорого.
0: Более того, там в кафе разыгрывают разную еду. Так что голодными мы не ходим. Всем отличного настроения, хорошего дня.
1: Ну, то есть, получается, всегда выигрываем.
0: Да, проигрыватель, выигрыватель, да, так сказать, переделали.
1: А вот более легкая пища от Анны подъехала. Мой любимый салат, огурцы, яйцо и лук, пишет Аня в нашем телеграм-канале «Радио Ваня FM». Заправляю все сметаной, посолила, поперчила. А фишка у меня вот какая. Я желток не режу. Я его разминаю. И от этого салатик получается еще вкуснее. Да, ну, конечно, можно мазиком заправить, но это же уже не ПП. Кстати, от майонеза мне тяжелее всего отказаться. Ну, майонез можно делать ппшный, домашний. Много разных рецептов можно встретить в интернете. И...
0: Ну, вот твой самый знаменитый, классический, да, рассол от консервированного горошка.
1: Взбиваешь, да. взбиваешь, и когда он станет белым, а он станет белым, тихонечко начинаешь подливать туда растительное масло до той степени консистенции, загустения, да, до которой вам надо. Только надо аккуратненько подливать, ну и потом, естественно, чуть там горчить, чуть посолить, ну, кому как больше нравится. Но самое главное, два ингредиента, это вот водичка из-под зеленого горошка, это же еще и веганская, там же вообще ни грамма тебе животных жиров, ну, вдруг кому-то пригодится.
0: Конечно.
3: Утреннее шоу «Батарейки». 100% заряда.

Восточные сказки. Зачем ты мне строишь глазки? Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Мы сегодня решили выяснить, какие ппшные блюда у вас самые любимые, может, рецептики какие-то подкинете, и от какой вредной еды никак, никак не отказаться. Сладенькое, может, там что-нибудь жарененькое. Виктория Курбатова отметилась в нашей группе ВКонтакте «Радио Ваня», а мы в нашей семье питаемся интуитивно. Вот хочется ПП, едим ПП, а когда хочется шашлычок под... то ни в чем себе не отказываем. Жизнь одна, берем от нее все. Если, конечно, это не откладывается в неправильных местах и потом не ведет к какому-то ухудшению здоровья.
1: Да, и смещению центра тяжести тела. Лиля Насибулина здесь же. У меня утром ПП, вечером ЧП. Целый день стараюсь питаться правильно, а вечером все это запиваю пивасиком, колбасками, гренками. И все это происходит в Набережных Челнах.
0: Понимаешь? Я просто Лилю понимаю, как никто другой. С утра встаешь, делаешь себе бутербродик с красной рыбкой на какой-нибудь греночке из ржаного хлебушка, а вечером смотришь просто действительно на вот эти вот колбаски или там рулька какая-нибудь еще.
1: С пряниками, с мятными.
0: И пошло-поехало. Дмитрий Дмитриев. Я люблю вкусно поесть. Может быть, даже фастфуд. Но моя жена решила немножечко сбросить вес. Хотя она и так красивая. И знаете что? Я в итоге стала питаться тоже ППшным питанием. Сбросил вес и теперь не хочу вредную пищу. Любимое самодельное блюдо – сырники. Всем привет из Суксуна, особенно Светлане Винокуровой.
1: Ксенечка Чеботарь, мы с мужем с ПП не дружим. Начало ее нового стихотворения. Наши ПП – это холодный борщ с майонезом.
0: Ой, как
1: передаю
0: вкусно.
1: Привет всем из Кингисеппа, особенно Анатолию Анатольевичу, любимому мужу и бабуле Елене.
0: И приглашаю на борщ с майонезом, видимо, да, надо как-то закончить.
1: Анатолий,
0: да. Да. Итак, друзья, что вы любите есть, что не любите, как питаетесь, обо всем об этом мы спрашиваем у вас в наших каналах, в Максе, ВКонтакте и в телеграм-канале Радио Ваня ФМ.
1: Автор одного из комментосов получит подарочное издание книги об истории брака и обручальных колец от бренда «Вокруг пальца».
2: Пивоварова и Акопов. Сами проснулись и страну поднимем. Батарейки на Радио Ваня.
3: Будем

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на Радио Ваня. Радио Ваня.
1: Первое образование мне дали родители, а второе я выбрала сама для себя. И поступила правильно. ВЕИП. Восточноевропейский институт психоанализа в Петербурге. Дистанционный формат. Диплом психолога. ВЕИП. Образование, которое меняет жизнь к лучшему. Прием документов. Институтпсихоанализа.рф.
2: Реклама. Уютная атмосфера с компанией «Теплосфера». Газовые котлы российского, итальянского, корейского и китайского производства по очень выгодным ценам в наличии. Скидки жителям области. Кострома, улица Пушкина, 43/102. Телефон 302-132. Код города 4942. Автостекла по оптовым ценам «Ветра». Каждому найдете дешевле. Сделаем скидку. Подробности по телефону 54-49-49. Вторая Волжская, 7.
3: Цветы – это не просто подарок. Это проявление любви и нежности. В «Розы 44». Огромный выбор цветов по самым приятным ценам. Доставка круглосуточно. Телефон 30-30-00. Окунитесь в мир красоты и аромата. Вместе с «Розы 44». Синая, 18. Мы работаем без перерыва и выходных.
4: Индивидуальный предприниматель Червяков Богдан Евгеньевич. ОГРН П 325-370-00-10-153.
5: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Алло!
6: Все, что ты любишь, на Радио Ваня. Давай!

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
1: Костромичи приглашают пройти бесплатные медицинские осмотры. В РЖД назвали поезда для проезда детей без сопровождения взрослых. Винную коллекцию Сталина выставят на аукцион. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. Костромичи приглашают пройти бесплатные медицинские осмотры в рамках акции «Шаг здоровью», пишет СМИ-44. Проект реализуется с прошлого года по инициативе губернатора области Сергея Ситникова. График проведения выездных медосмотров формируется еженедельно. На этой неделе мобильные бригады медиков будут работать 3 июня с 16 до 19 вечера в парке Центральный и у торгового центра «Волга». В рамках акции костромичи в возрасте от 18 лет могут измерить уровень глюкозы в крови, артериальное и внутриглазное давление. Пациентам сделают пульсоксиметрию, спирометрию, а также определят индекс массы тела. Кроме того, граждане получат консультацию по правильному питанию и здоровому образу жизни. По результатам обследования участников мероприятия проконсультируют терапевты, в случае необходимости направят на дополнительное обследование в поликлинику. С июня текущего года несовершеннолетние с 10 до 16 лет могут перемещаться более чем по 20 маршрутам дневных поездов дальнего следования без сопровождения взрослых. Об этом сообщили в пресс-службе РЖД. В поезда, которые оказывают услугу, вошли «Аврора», «Буревестник», «Ласточка» и «Финист». В компании уточняют, что во время поездки за детьми будут присматривать начальник поезда и проводник. При этом на станции прибытия ребенка передадут встречающему указанному в заявлении. Оформить заявку можно в билетных кассах не позднее, чем за 3 суток до отправления поезда с начальной станции. Вместе с тем, при посадке необходимо предъявить документ, на который оформлен билет, оригинал и 2 копии заявления об ответственности за перевозку, а также квитанцию об оплате услуги. Правительство Грузии выставит на аукцион коллекцию вин Иосифа Сталина, пишет Лента.ру. Отмечается, что коллекция включает в себя французские вина из самых известных поместий Бордо. До революции 1917-го она принадлежала императорской семье, однако впоследствии советские власти конфисковали вина, а затем Сталин стал дополнять ее любимыми сортами грузинских вин. Как сообщил агентству владелец компании, аукцион поможет вывести Грузию на карту коллекционеров. Вырученные деньги Тбилиси планирует направить на открытие школ виноделия. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации «Радио Ваня».
0: «Радио Ваня». Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет. Батарейки. Энергетически заряженное шоу. С 7 до 11 на «Радио Ваня».

0: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Сегодня 2 июня, Алексей Акопов, Варвара Пивоварова. Что же мы отпразднуем? Замечательный, чудесный день. День здорового питания и отказа от излишеств в еде отмечается во всем мире. День любви к стоматологу, причем к своему, а не к какому-то там залетному. Праздник падающих шкафов. Чего только люди не придумают. И день ананаса.
1: Ананас, да, это крупная многолетняя трава, а вовсе не фрукт или дерево. Плод этой травы представляет собой сросшиеся вместе десятки мелких ягод. Растет он прямо из центра куста. На его созревание уходит до 1,5-2 лет. В ананасах содержится уникальный фермент, называется бромелайн, который активно расщепляет белки. Из-за этого свежий ананас может слегка пощипывать язык, чего никогда не случается с кольцами ананаса из банки с сиропом, да?
0: Ну, потому что они там уже промаринованы, и, кстати, ананас, конечно, нельзя есть натощак, иначе у вас там, знаете, расщепится то, что не должно расщепиться.
1: Да-да-да, будет просто расщепляться пищевод. Вам это надо?
0: Нет.
1: Нет, ну и все. По этой же причине ананасовый сок часто используют как основу для маринада, делающего мясо мягким.
0: Киви, кстати, тоже туда же.
1: И
0: в ту
1: киви,
0: же,
1: да. В нутрициологии, то есть науке о питании, бромелайн применяют при похудении, как мы знаем. Вот как раз из-за того, что он активно расщепляет белки. Каждый куст дает только один плод, после чего отмирает, пуская от корней боковые побеги.
0: Пойду-ка я съем ананасу.
1: Вопреки распространенному мифу, сорванный зеленый ананас не станет слаще на полке магазина, как, например, бананы, да? Он накапливает сахара только пока растет. В средневековой Европе ананасы были настолько редкими и дорогущими, один плод мог стоить примерно как вот целый дом или золоченая карета. Богатые люди брали их в аренду на вечеринки как символ богатства, так сказать, блеснуть, да, статусом. Их выставляли на столах, носили в руках и редко съедали, ожидая, пока они сами испортятся. Незрелый ананас употреблять в пищу категорически нельзя, его сок может вызвать сильный ожог слизистой. А еще, да, кстати, по поводу ананасов, это еще и знак гостеприимства во многих культурах, включая индийские традиции, я имею в виду южноамериканских, ацтеков, майя, изображение ананаса или сам ананас символизируют теплый прием, радушие и открытый дом. Приходите в мой дом, я вам дам ананасу.
2: Что это было? Разноименные заряды. Пивоварова и Акопов. Батарейки на радио Ваня.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Про компанию «Росбанкрот» могу сказать. Очень важная и нужная организация. После сокращения многие оказались в такой ситуации. Ведь никто не знал, что так получится. Обратилась в «Росбанкрот», прошла процедуру банкротства. И суд признал меня неплатежеспособной.
2: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 350 16 16. 8 800 350 16 16.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: У вас участок на берегу и катер, а вы устали от сложностей со спуском его на воду? Хватит тратить время и силы. Вам поможет инновационное устройство для спуска, хранения и обслуживания катера Mobile Sleep. На любом берегу, даже в водоохранной зоне, Sleep легко собрать и разобрать на зиму. Свое производство из современных материалов. mobilesleep.ru. Lex представляет систему Hop-to-Hood. Умную связь варочной панели и вытяжки. Включается панель, автоматически включается вытяжка. Техника работает сама, и все под контролем. Забыли или неудобно включить вытяжку? Заняты руки? Все это решает функция автоматического включения вытяжки при работе варочной панели. Lex. Вы готовите? Кухня заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Технолэнд». ОГРН 107-984-706-0908, Санкт-Петербург.
5: Реклама. Электровелосипеды. И велосипеды для всех возрастов в наличии. Приезжай на Индустриальную 95 в Байк-44. Покупай по выгодной цене. Байк-44.
6: Ищите мебель? Мы скажем, где найти. В мебельном номер один. Мебели завались. Рядом с ТРЦ «Коллаж».
7: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло. Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет.
8: Погода. Спонсор программы – столовая «Поварёшка», город Кострома, улица Петра Щербины, 7/3, ИП «Курепов». Всем привет, на радио Ваня, в студии Андрей Карлинский. Поговорим о погоде. Сегодня в Ордосе будет достаточно тепло. Днем температура воздуха составит плюс 17 градусов, но с каждым часом температура будет только подниматься. Надеюсь, местных жителей найдется чем себя освежить. Что же, но в Костроме будет тоже довольно тепло. Днем температура воздуха составит плюс 18, а ночью до плюс 11 градусов. Ветер северо-западный до 3 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное – 751 миллиметр ртутного столба. Относительная влажность воздуха 48%, согласно сервису Яндекс.Погода.
9: Столовая «Поварёшка». Готовь к обеду ложку. Большие порции, низкие цены, разнообразное меню, сытно и по-домашнему вкусно. Столовая «Поварёшка». Приходи, и мы тебя накормим. Мы находимся по адресу улица Петра Щербины, 7/3. С понедельника по пятницу, с 8 до 16.
10: Радио «Ваня». Отличная погода.
11: Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет.
10: Дома, на работе, за рулем. Радио «Ваня». Ближе и родней.

0: «Умная зарядка»
1: на радио «Ваня».
2: Ребятки, всем привет, доброе утро, добрый день. Здесь батарейки, моторная лодка и спортивный вертолет. Мы приглашаем вас в группу «Радио Ваня» ВКонтакте. Сегодня в «Умной зарядке» мы загадали транспортное средство.
3: А на картинке подсказки рисунок, иллюстрация ко всем известной сказке про Колобка, который от бабушки ушел, и от дедушки ушел, и не придумал ничего лучше, как стать обедом для лисы. Ну, или ужином, а может быть и завтраком. Вот такая вот интересная история.
2: Между прочим, лисам очень вредно хлебобулочные изделия.
3: Не только лисам вредно, и уткам вредно хлебобулочные изделия. Mm-hmm. Да что там и людям вредно хлебобулочные изделия. Но откуда же мы знаем? Может быть, бабка с дедом наскребли какой-нибудь кукурузной или рисовой ппшной муки. Всякое могло быть. А может быть, это вообще овсяный блин? Мы же его видим
2: в 3D.
3: Да, всеми любимый в последнее время, да, намазанный йогуртами и всяческими разными ппшными начинками, бананом, например. А может быть, это вообще банановый шарик? Мы же не знаем, что там бабка с дедом наскребли по своим сусекам.
2: Бананово-медовый.
3: Да, на сусеках могло остаться все, что угодно. И не обязательно это была просто какая-то пшеничная мука. Может, туда ржаной.
2: Да,
3: понимаешь,
2: что у человека тоже вот на сусеках бывает так налипнет, что за полгода не скинешь.
3: Итак, друзья, глядя на эту картинку-подсказку, на этого веселого Колобка, кстати, в сказке он, конечно же, был без шапочки, видимо, чтобы не напекло Колобку Колобка. Ну, видишь, у него платочек завязан.
2: Косыночка такая повязана.
3: Да, чтобы у него не случилось солнечного удара или, не дай бог, теплового. В Санкт-Петербурге, кстати, к выходным потеплее, до 25 градусов. Смотрите, будьте осторожнее. Надо брать панамки, ну и все остальное, чтобы, да, не было. А то знаю я этот прикол. Только-только солнце пригреет, все разделись, на солнце вылезли, а потом бах, и с красными спинами сидят дома, сметаной мажутся. Колобок со сметаной тоже, наверное, вкусно.
2: Но, господи,
3: лиса съела его без сметаны. Итак, друзья, значит, у нас Колобок, избушка, лес, тропинка, вот эта вот веселая картинка лета. Все намекает на то, что вы точно угадаете, что же это за средство передвижения, за транспортное средство.
2: Автор одного из правильных ответов получит сертификат на компанию до 10 человек от портала 78 на прохождение квеста в лазертаге.
1: Батарейки заряжают город. С 7 до 11 на радио «Ваня».

0: «Солнышко в руках».
1: И венок из звезд в небеса.
0: Радио «Ваня». Ближе и роднее.
2: Твое имя плюс мое на стене знает целый двор о тебе и обо мне. Наблюдая с высоты, виден целый мир. Суета, но на крыше мы совсем

0: за меня.
1: Умная зарядка.
2: На радио Ваня.
3: Ребятки, всем привет. Доброе утро, добрый день. Здесь батарейки. Мы вас приглашаем в группу радио Ваня ВКонтакте. Сегодня в умной зарядке мы загадали средство передвижения.
4: На картинке подсказки у нас колобок. И многие решили, что это моноколесо. Ну а что, крутится он такой круглый сам по себе. И, пожалуйста, перемещается с места на место.
3: Да, но фишка в том, что он все-таки моношар тогда уже.
4: Да, моноцикл. Вот еще такой есть вариант ответа. А дальше пошло. Вездеход. Ну, действительно, он же везде может пройти. Он же колобок, подумаешь. Ну, расплющится, упав со скалы. Ничего страшного.
3: Там вообще ничему не удивляешься. Он с животными разговаривал. Там,
4: конечно. Например, да? Поезд. Автобус ПАС-652. Уточняет Александр. Я не знаю, там, каким образом всплыли у Александра в голове эти определенные цифры.
3: Ну, это на волне его приятных воспоминаний. О приключениях.
4: Да. Есть у нас тут и самолет, и ролики, пожалуйста, вам ролики-кролики.
3: Машина-буханка. Ну, так сказать, хлебобулочные же изделия.
4: А, да, кстати, тоже. Буханка – отличная машина, особенно для бездорожья. И, конечно, если бы вот сейчас их как-то покрепче и по... Вообще сейчас все машины делают на...
3: На пару дней.
4: Да, на пару
3: чисто
4: лет.
3: Чисто погонять.
4: И когда встал вопрос о том, что какую бы машину присмотреть себе вот так вот на будущее, то вдруг начинаешь понимать, что смотреть-то надо машины до 2000 года, за которыми очень хорошо ухаживали. Там и железо родное хорошее, там и ходовая прям крепкая. А сейчас, пожалуйста, машины делают из фольги, как сказал один мой знакомый. Особенно вот эти вот китайские автомобили, которые люди накупили за какие-то бешеные миллионы денег. Ну, а сейчас их как-то, вот, знаете, и не продать-то тоже. Так, странное вложение было. Я, кстати, чудный автомобиль увидела, продается в Беларуси. Малюсенький такой, стоит недорого, электричка. Ну, электрический. Выглядит, ну, просто как игрушечка. Вот сейчас подумываю о нем, потом думаю, у нас такие ветра в Петербурге, унесет ведь в Финский залив просто где-нибудь ЗСД меня вместе с этой машиной. Значит, и так, друзья, ну что, смотрим на колобка. Колобок у нас как передвигается? Он катится. А его кто-то толкает или он делает это сам? Ну, конечно, сам. Правильный ответ – самокат.
3: И мы сегодня поздравляем Ксению Яковлеву.
4: Дорогая Ксюша, вы получаете сертификат на компанию до 10 человек от портала 78 на прохождение квеста в лазер Таги.
3: Партнер розыгрыша портал 78 Лазертаг, виртуальная реальность и дни рождения под ключ для детей и подростков. Настоящие эмоции, командные игры и праздники, которые запомнятся навсегда. Подробности на сайте портал 78 ИП Павлов Виктор Александрович.
2: Фантастично, энергично. Батарейки заряжаем на отлично. На радио Ваня.

0: Особые приметы на радио Ваня.
1: Здравствуйте, русские народные люди и все люди на планете Земля. Сегодня, 2 июня, по народному календарю отмечается День Тимофея Грядочника. Но не только Тимофей Грядочник называли этот день, еще и Фалалей Огуречник, так как приходится это время на активную посадку овощей, да, в том числе огурцов.
2: Конечно, в народе так и говорили. Пришел Фалалей, побыстрее налей... А нет, а досевай огурцы скорее. Или доставай огурцы скорее. Мы по-разному читаем, так сказать, народный пример.
1: Смотря в каком виде пришел Фалалей и Тимофей.
2: Конечно.
1: Существовал особый обычай. Первую огуречную грядку засевали тайно, скрывая от посторонних глаз. А первый выросший огурец тоже съедали тайно. Ну, видимо, кто посадил, тот, собственно, и съел. Его нельзя было никому передавать, угощать этим огурцом, иначе а-та-та.
2: Ну, конечно, да. И использовать его перед поеданием в каких-то других целях.
1: В южных регионах России к этому времени огурцы тоже всходили. И крестьяне внимательно следили за посадками. Ежели плети начинали желтеть, считалось, что это результат сглаза недоброжелателей. Хотя, с другой стороны, да, если у тебя все находится, это дело в теплице, там, парнике, то какие недоброжелатели, как посмотрели, откуда посмотрели, что за перископ у тебя из земли поднялся. Особое значение придавали вкусу огурцов. Чтобы избежать горечи, внимание, растения берегли от палящего солнца, но при этом не допускали переувлажнения и не удобряли конским навозом.
2: Хотя очень хотелось, да.
1: Открытие. Я купила конский навоз, целый мешок.
2: Да, ладно.
1: Правда, у меня и огурцов нет. Я помидорам хотела его подарить. Но сейчас вот даже и не знаю. Вдруг помидоры начнут горчить. Это тоже ничего себе такого хорошего. А еще, друзья, именины сегодня отмечают Александр, Алексей, Владимир, Иван, Никита и Тимофей. И вот некоторые люди ошибочно полагают...
2: Так...
1: Что, сколько раз именины в году отмечаются, столько и можно праздновать.
2: А, да, есть такие, да-да-да.
1: А нет, если вы родились в сентябре, например, как Алексей у нас, то он сегодня вообще ничего не отмечает.
2: Я сегодня пролетаю.
1: Он находит, когда именины Алексея случатся ближе к...
2: 28 сентября.
1: 28, да. И вот это считаются его именины. Поэтому если ваш Александр Михайлович пошел сегодня и говорит: «Валя, у меня именины!» Александр, так ты же родился-то в январе.
0: Пивоварова и Акопов. Всегда заряжены. Батарейки на радио Ваня.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио Ваня.
1: Каким будет радио в регионах России в 2026 году?
2: Платформы, рынок, технологии.
1: Монетизация.
2: Цены, процедуры, практические инсайты.
1: Нейросети на практике.
2: Контент, продвижение. Новые возможности дохода.
1: Главные вопросы индустрии на юбилейной конференции «Локальное радио. Инновации и перспективы».
2: 9 и 10 июня. Отель «Пулман Сочи Центр».
1: Регистрация на сайте Российской Академии Радио.
2: Без возрастных ограничений.
3: Все, что ты любишь на радио «Ваня».

0: Радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
1: В Костромской области выставили на торги училище в усадьбе Островского. Минпросвещение обновит школьный стандарт для 10 и 11 классов в следующем году. Мед, черника и тархун стали главными символами российских регионов. Всем привет, на Радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. В Островском районе Костромской области на аукцион выставлено здание начального училища в селе Щелоково, построенное вдовой драматурга, пишут СМИ 44. Щелоково известно не только как усадьба великого драматурга, но и как живописный природный уголок с уникальными ландшафтами, которые вдохновляли писателя. В 1899 году училищу присвоили имя Островского. Более 100 лет здание использовалось по первоначальному назначению как школа для местных детей. Сегодня же объект культурного наследия представляет собой нежилое здание площадью 142 квадратных метра и земельный участок 517 квадратов. Прием заявок завершится 21 июня, а сам аукцион состоится 3 днями позже. С начала учебного года в российских школах планируется ввести обновленный образовательный стандарт для 10 и 11 классов, пишет газета.ру. Новый ВГОС среднего общего образования разработан Министерством просвещения России. Согласно проекту документа, старшеклассники получат право изучать все предметы только на базовом уровне, без обязательного углубления. При этом для тех, кто хочет более детально освоить отдельные дисциплины, сохранится возможность профильного обучения. Кроме того, в ведомстве отметили, что программы по математике, физике, химии и биологии станут более прикладными с упором на практическое применение. Вместе с тем, в перечень метапредметных результатов обучения впервые включат навыки работы с технологиями искусственного интеллекта. Мед, черника, тархун и лимонник стали главными гастрономическими символами российских регионов, пишет газета.ру. Эксперты изучили природно-гастрономический код Алтая, Карелии, юга страны и Дальнего Востока. Так, например, выяснилось, что Алтай часто ассоциируется с медом. В нем особенно ярко раскрываются мягкая яблочная сладость и легкая естественная терпкость. Север – это уже совсем другая палитра. Черника, брусника, бузина и более прохладный ягодный вкус. Говоря о южных регионах, то они традиционно тяготеют к более сочным и ароматным сочетаниям. Тархун здесь звучит особенно органично. А для Дальнего Востока характерны насыщенные вкусы лимонника, винограда и цитрусовых нот. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации Радио Ваня.
0: Радио Ваня. Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет. Утреннее шоу «Батарейки». 100% заряда.

0: Гороскоп для Вани и для Ани.
1: Овны, мужчины, отличное время, чтобы окунуться в новые влечения, общение, быть может, даже в любовь.
2: Овны, женщины, ваша коммуникабельность поможет приблизить грядущую финансовую прибыль.
1: Тельцы, мужчины, день принесет вам хорошее самочувствие, постепенно отношения будут приходить в норму.
2: Тельцы, женщины, не будьте слишком агрессивны, близким так не хватает вашей нежности.
1: Близнецы, мужчины, лучше провести день в заботах по дому, ну, то есть хотя бы навести элементарный порядок.
2: Близнецы, женщины, остерегайтесь ложной информации. Из-за нее возможны серьезные просчеты.
1: Раки, мужчины, стоит воздержаться от всего, что может нанести вред вашему организму.
2: Раки, женщины, вы получите поддержку со стороны влиятельных особ.
1: Львы, мужчины, жизненный потенциал на высоком уровне, но не позволяйте щедрости опустошить ваши карманы.
2: Львы, женщины, полагайтесь только на себя. Советы осложнят ситуацию до крайности.
1: Девы, мужчины, этот день начнется с приятных известий, продолжится большими сюрпризами и закончится всеобщим признанием.
2: Девы, женщины, а у вас благоприятное время для важных и приятных покупок.
1: Весы, мужчины, вы добьетесь большего, если будете рассчитывать только на себя.
2: Весы, женщины, перемены, которые произойдут в вашей жизни, могут иметь как положительную, так и отрицательную окраску. Какую зависит от вас?
1: Скорпионы, мужчины, возможно, скажется усталость и перенапряжение предыдущих дней, так что следите за своими словами.
2: Скорпионы, женщины, не откладывайте на завтра то, что можно сделать сегодня, а еще чаще балуйте себя.
1: Стрельцы, мужчины, ваша отвага и сообразительность, умение найти нестандартные пути решения проблем обеспечат успех в любом начинании.
2: Стрельцы, женщины, вы очень нуждаетесь в том, чтобы быть любимыми. И сегодняшний день может подарить вам это ощущение.
1: Козероги, мужчины, вероятное недоразумение с начальством. Выход один – быстренько самому стать начальником.
2: Козероги, женщины, ваши планы не особо реалистичны по независящим от вас причинам. Отпустите ситуацию.
1: Водолеи, мужчины, вероятно, вам придется заняться решением домашних вопросов, отодвинув на второй план другие дела.
2: Водолеи, женщины, все спорные моменты можно разрешить только в атмосфере любви и взаимоуважения.
1: Рыбы, мужчины, вероятные случайные знакомства, которые не пройдут в вашей жизни бесследно.
2: Рыбы, женщины, вам звезды советуют спокойно воспринимать все, что готовит этот день.
1: С вами Овен Варвара Пивоварова.
2: И весы Алексей Акопов.
1: Доброе утро.
0: Радио Ваня. Батарейки работают как часы. С 7 до 11. На

0: я любила.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
2: Первое образование мне дали родители, а второе я выбрала сама для себя. И поступила правильно. ВЕИП. Восточноевропейский институт психоанализа в Петербурге. Дистанционный формат. Диплом психолога. ВЕИП. Образование, которое меняет жизнь к лучшему. Прием документов. Институтпсихоанализа.рф.
3: Реклама.
4: Коль готовить не хотите? В Поварёшку приходите. Вкусно, быстро, досыта. Вас накормят повара. Столовая Поварёшка. Всегда вкусно. Как дома. Улица Петра Щербины, 7/3.
3: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Hello? Пивоварова и Акопов. Сами проснулись и страну поднимем. Батарейки на «Радио Ваня».

0: Звездотека. Развеиваем слухи и греемся в лучах славы.
1: Певица Валерия призналась, что ежедневные тренировки на протяжении многих лет помогают ей оставаться энергичной и справляться с безумной логистикой, бессонными ночами и постоянными переездами. Нужно выходить на сцену, петь и быть в настроении, а если концерты идут подряд, нужно как-то все это выдержать. Я, честно говоря, не понимаю, как выдерживают те, кто не занимается. Ну, тем более, если развлекаются какими-то горячительными напитками, поделилась Валерия. В своих соцсетях певица часто демонстрирует подписчикам, как занимается спортом. Артистка не пропускает ни дня тренировок, чтобы поддерживать себя в форме и отлично выглядеть на сцене. По ее мнению, в шоу-бизнесе могут выстоять только сильные спортивные люди. И сама певица – лучшее подтверждение этих слов. К спорту Валерия пыталась приучить и супруга, Иосифа Пригожина, но тот как ни старался, не смог привыкнуть к активному образу жизни. Однако недавно он все же взялся за здоровье по настоянию жены, да так, что упал в обморок на съемках проекта.
2: Бедолага.
1: По словам продюсера, раньше такого с ним никогда не происходило. «Жена голодом заморила», шутят в сети. Но, видимо, только так, методом спортивного шока, ее можно приучить к полезным привычкам.
2: Алсу появилась на концерте певицы Жасмин не в статусе коллеги, а в роли поклонницы. Да, Алсу призналась, что давно следит за творчеством Жасмин и всегда слушает ее песни с теплом. Обожаю, очень люблю, всегда тепло от ее песен на душе. У меня такая ностальгия, поделилась Алсу. На этот вечер она пришла именно как зритель и даже планировала подпевать из зала. Ну, для артиста такого уровня это, пожалуй, лучший комплимент коллеге. Алсу также отметила, что восхищает образом Жасмин, продуманные наряды, внимание к деталям, стиль. Отдельно похвалила ее за подготовку к шоу. «Как она прекрасно выглядит! Как похудела специально для концерта», сказала певица. Ну, о возможном совместном проекте Алсу высказалась с осторожным оптимизмом. По ее словам, разговоры об этом идут давно, но все упирается в материал. «Мы давно поговариваем с ней сделать что-нибудь совместное, но все будет зависеть от песни. Как только будет та самая, мы обязательно что-нибудь придумаем», — пояснила Алсу.
0: Звездотека. Ваня. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Ребятки, всем привет. Доброе утро, добрый день, батарейки. Сегодня вторник. Вы рассказываете нам о том, как вы придерживаетесь правильного питания или абсолютно его игнорируете. Ольга Шулепова отметилась в нашем канале в Максим, так и называется, Радио Ваня. Это Тверская область, город Кимры. Самый вкусный простой завтрак. Овощи, лук, морковь, перчик болгарский, помидорка. Все это потушить, залить двумя яйцами, плюс одна чайная ложка плавленного сыра. И немножечко сметанки, плюс все это присолить, куркумой посыпать, перемешать. Я думаю, что это ПП-завтрак. Все надо в меру, считает Ольга. И, кстати говоря, мы согласны.
1: Ну, вы, может, и согласны, а мы вот не очень согласны, потому что сметанка и плавленый сырочек – это вообще не ппшная такая...
0: Чайная ложечка, ну что ты, ну чуть-чуть же можно жиров.
1: Ну...
0: Главное, так сказать, не увлечься, да-да-да, в процессе.
1: Если не успели записать, заходите, да, в наш канал в Макси и смотрите еще раз. А я вот зашла в наш телеграм-канал «Радио Ваня ФМ». И увидела фотографии, которые нам прислал Александр. Александр, похоже, мангалит все, что видит. По крайней мере, фотографии об этом четко намекают. Все, что у Александра появляется в руках, он складывает на решеточку и обжаривает. Тут тебе и кабачочки, тут тебе и грибы, тут тебе и крылышки куриные, и колбаски. В общем, чего тут только нету. Александр у нас живет в Сергиевом Посаде. Видимо, у него есть свой участок. Да, приусадебный, или, может быть, он живет за городом, и он не отказывает себе в таких вот радостях жизни.
0: А, Матвей, моя любимая вредная еда, наггетсы и дюшес. Ну, понимаете, да, горячая со сладким, с холодным.
1: С газировочкой.
0: С газировочкой, ой, как мы любим, да-да-да, чтобы сальса с боков свисала, да. А, моя любимая полезная еда, крабовый салат. Тут почему-то вот в вселенной Матвея крабовый салат, может, который он... вообще заправляется майонезом традиционно.
1: А может, он заправляется его йогуртом. Кстати, вот я считаю, что лучше уж съесть немножечко салата, заправленного майонезиком, чем прям навернуть тазик, заправленного йогуртом. А вот сообщение, которое мне прям по душе пришлось. Теплое такое, ламповое. Надежда Юрьевна Пыкина. Мы всем отделом любим сало. И считаем, что это правильно. Привет, Бурятии. А? Кто с Надеждой Юрьевной поспорит?
2: Ты узнаешь его из тысячи.
3: По словам, по глазам, по голосу.
2: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Мы сегодня решили поговорить о правильном и неправильном питании. Еще хочется зачитать и несколько ваших сообщений. Вот, в частности, в нашем канале в Максе Радио Ваня от Дмитрия, сына Николая, пришло вот такое вот письмо. «После службы в армии ем все подряд. А вот печень не могу. ПП не для меня». Главное, вкуснятина — это майонез. Из этого сообщения просто следует, что если человек не ест печень, то все, ПП не для него.
1: Не, ну он правильно говорит, настоящий мужчина печень не ест, он ее бережет.
0: Ну, конечно.
1: Ухаживает за ней.
0: Он ее сажает.
1: Плавной посадки в вашей печени. Юля пишет, столько перепробовала мучительных диет и ПП, в итоге нашла для себя золотую середину в питании, которое я считаю здоровым и уверена, что многим понравится. Завтрак и ужин – это большая тарелка вкусной и в то же время более-менее полезной еды для организма. Половина тарелки – овощи, четверть тарелки – белок и оставшаяся часть – сложные углеводы. И можно даже после еды съесть что-нибудь сладкое. Ну, например, какие-нибудь сухофрукты, да. Вес улетает лишний мигом, и шашлык, и бургер, и пироженка при таком питании никак не вредят. Но, опять же, мы не увлекаемся и помним об объеме еды.
0: Ну вот, а Людмила, например, пишет, Людмила Юхненко здесь же, было дело, сидела я на диетах и на ПП, и вот знаете, что бы я ни делала, мой жирочек никак не хочет меня покидать. Возможно, у вас не было дефицита калорий. Многие специалисты на этом настаивают. Вообще можно есть все, что угодно, лишь бы был дефицит. Ну, предположим, съели вы пироженку, ну, бегите. Бегите быстрее.
1: Бегите отсюда, да, от кондитерской, отбегайте.
0: Да. Или, например, захотелось вам конфетку, ну, поприседайте, попрыгайте на скакалке. Ничего страшного в продуктах нет. А если вы, понимаете, а если вы съели, например, ложечку салатика и маленький кусочек мяса, но при этом 3 дня лежали, так у вас эта ложечка отложится куда не надо.
1: Ну и теперь к нашему сегодняшнему победителю. Город Сергиев Посад. Зовут его Александр Гарбур. И в Телеграм канале Радио Ваня ФМ Саша нам прислал целую серию ошеломительных мангальных фотографий.
0: Я считаю, что на такое ПП согласится любая женщина. Ну, во-первых, Саша нам рассказал, как он отдыхает в пятницу вечером после работы. Вы уж заходите в наш Телеграм-канал и рассматривайте.
1: Да, это вот такое приблизительное меню классическое.
0: Плюс-минус,
1: по
0: да, одно, да. Одно другому не мешает. Ну и, соответственно, все, что к этому прилагается. Правильным должно быть не питание. Правильным должен быть мужик, который на мангале вытворяет вот такие чудеса.
1: Саша сегодня получает подарочное издание книги об истории брака и обручальных колец от бренда «Вокруг пальца».
0: Партнер розыгрыша — бренд обручальных колец «Вокруг пальца». Разный дизайн колец у мужа и жены. Легко. В пространстве «Вокруг пальца» вам расскажут всю правду об эволюции брака. Приходите за кольцами со смыслом. Санкт-Петербург, Восстание 25, ООО «Ринг Студио».
2: Батарейки заряжают на великие дела. С 7 до 11 на радио «Ваня».

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио
1: Ваня. Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
2: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 350 16 16.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Реклама. Электровелосипеды. И велосипеды для всех возрастов в наличии. Приезжай на Индустриальную 95 в Байк 44. Покупай по выгодной цене. Байк 44.
5: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло!
6: Все, что ты любишь на «Радио Ваня».

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
1: В Костромской области начался фестиваль «Летняя мозаика». На госуслугах стала доступна новая выплата для семей с детьми. Птицы начали делать подарки женщине, которая спасла ворону. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. В Костроме начал работу летний фестиваль «Танцуй Кострома», пишет СМИ-44. На главной площади областного центра номера представили ансамбли «Русские узоры», «Дэнс Вояж», детская студия ансамбля «Волга-Волга», коллективы «Шаг вперед» и многие другие. Проект «Летняя мозаика» инициировал в прошлом году губернатор Костромской области Сергей Ситников. Главная задача программы – максимально задействовать общественное пространство для проведения культурно-массовых мероприятий. Стоит отметить, что в Костромской области за 5 лет действия нацпроекта формирования комфортной городской среды благоустроено более 600 дворов и 170 общественных территорий во всех муниципальных образованиях области. Именно на этих территориях летом будут организованы концерты и праздничные программы. Оформление новой выплаты для семей с двумя детьми и более стало доступно на портале госуслуг. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Григоренко. Его слова приводит газета.ру. Григоренко пояснил, что на выплату может рассчитывать каждый работающий родитель. Для получения новой меры поддержки нужно соответствовать некоторым ключевым критериям. Заявитель должен быть гражданином России, постоянно проживать на ее территории, работать и быть налоговым резидентом страны. При этом у него не должно иметься задолженности по уплате алиментов. Вместе с тем, в семье должно быть двое или более несовершеннолетних детей, либо детей в возрасте до 23 лет, обучающихся на очном отделении. Кроме того, доходы семьи не должны превышать полуторакратный прожиточный минимум на душу населения в конкретном регионе, а в предшествующем выплате году родители должны были уплатить НДФЛ. В Канаде женщина, спасшая раненую ворону, стала получить благодарственные подарки от других птиц, пишет Лента.ру. В один из весенних дней жительница Ванкувера заметила, как в водосточной трубе застряла птица. Женщина увидела пожарную машину за пару кварталов, обратилась к спасателям, и те согласились помочь. Она отвезла спасенную ворону в центр реабилитации диких животных. Через несколько дней, когда птицу выпустили на волю, ворона сбросила к ее ногам пучок перьев. С тех пор птицы подарили ей около десятка разных предметов. Палки, комочки мха и даже маленькое птичье гнездо. Теперь во время прогулок к ней всегда присоединяются разные вороны, и она легко узнает спасенную птицу по металлическому кольцу на лапке. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации, радио Ваня.
0: Радио Ваня. Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет. Ваня. Радио Ваня.
2: Сильные волны, громкие люди. Ныряем за золотом, тонем в прелюдиях. Море предательское.

0: Эта песня простая, чтобы каждый растаял.
1: Вам говорят, что поиграли пацаны на гитаре.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Радио Ваня.
1: О чем твои мысли, когда ты молчишь, когда тебе грустно, кому ты звонишь? А может, ревную, и мысли несет, да ты что-то знаешь, но это не все.

Снова эта бессонница, снова с гитарой на лестнице. Если же нам двоим хочется, то почему же не вместе мы? И заиграл тихо струнами, неважно, что там подумают, будто одни во вселенной, и лишь одно неизменно. Кажется,

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Lex представляет систему Hop2Hood, умную связь варочной панели и вытяжки. Включается панель, автоматически включается вытяжка. Техника работает сама, и все под контролем. Забыли или неудобно включить вытяжку? Заняты руки? Все это решает функция автоматического включения вытяжки при работе варочной панели. Lex. Вы готовите? Кухня заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Технолэнд». ОГРН 107-984-706-09-08, Санкт-Петербург.
2: Ваня!

0: Ваня. Ваня. Радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
1: В Костроме прошла проверка готовности пляжей к летнему сезону. В России запустили производство линзы для лечения катаракты. Психолог подсказала, как ужиться экстраверту с интровертом. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. В Костроме прошла проверка готовности пляжей к летнему сезону, пишет администрация города. В нее вошли пляжи на улицах Лесной, Широкой, Дровяной, Заречной, Чернигинской набережной и на Речном проспекте. К официальному открытию летнего сезона на пляже завезено более 1200 кубометров свежего песка. Подрядные организации отремонтировали и покрасили кабинки для переодевания, теневые навесы, скамейки и спортивные снаряды. На объектах запустили питьевые фонтанчики и проверили исправность душевых кабин. На Чернигинской набережной в этом году дополнительно установили новые раздевалки, скамейки и урны. Кроме того, безопасность акватории рек обеспечили водолазы. Специалисты провели очистку дна от мусора и выставили пограничные буйки. Газоны же и прибрежную зону обработали от клещей. В России запустили производство отечественной линзы «Ясень», предназначенной для лечения катаракты, пишет газета.ру. Установку новой линзы россияне смогут пройти бесплатно по программе государственных гарантий, сообщают в пресс-службе Минздрава. Производство организовали на базе микрохирургии глаза имени Федорова. На первом этапе предприятие сможет выпускать до 12 тысяч линз ежегодно, а в дальнейшем объемы планируют увеличить до 25 тысяч штук в год. Как отметили в ведомстве, установка линзы помогает комплексно корректировать зрение и повышает качество жизни пациентов разных возрастов. После операции многие пациенты смогут отказаться от очков. Одни из самых крепких отношений могут построить экстраверт и интроверт. Об этом газете.ру рассказала медицинский психолог Виолетта Юрченко. По ее словам, экстраверт помогает интроверту открываться новому, легче выходить в мир и не зацикливаться на переживаниях. Интроверт, в свою очередь, учит экстраверта глубже чувствовать, слушать и ценить спокойствие. Именно их различия способны создавать баланс. Кроме того, родитель-экстраверт может считать тихого ребенка слишком замкнутым и пытаться насильно вытолкнуть его в общество. Родитель-интроверт, наоборот, может уставать от активности экстравертного дитя и требовать чрезмерной тишины. Главное в обоих случаях, отмечает эксперт, принять природу ребенка, а не ломать ее. Это и станет залогом гармоничных отношений в семье. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации Радио Ваня.
0: Радио Ваня. Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет. Ваня. Радио Ваня.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио Ваня.
1: Первое образование мне дали родители, а второе я выбрала сама для себя. И поступила правильно. ВЕИП. Восточноевропейский институт психоанализа в Петербурге. Дистанционный формат. Диплом психолога. ВЕИП. Образование, которое меняет жизнь к лучшему. Прием документов. Институтпсихоанализа.рф.
2: Реклама. Электровелосипеды. И велосипеды для всех возрастов в наличии. Приезжай на Индустриальную 95 в Байк 44. Покупай по выгодной цене. Байк 44.
3: Ищите мебель? Мы скажем, где найти. Мебельном номер один. Мебели завались.
4: Рядом с ТРЦ «Коллаж». Приглашаем в экзотеррариум «Живые тропики». Большая коллекция экзотических животных. Незабываемые впечатления для взрослых и детей. С 29 мая в Костроме. ТРЦ «Рио», первый этаж. 0+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло! Ваня! Радио Ваня!

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: У вас участок на берегу и катер, а вы устали от сложностей со спуском его на воду? Хватит тратить время и силы. Вам поможет инновационное устройство для спуска, хранения и обслуживания катера Mobile Sleep. На любом берегу, даже в водоохранной зоне, Sleep легко собрать и разобрать на зиму. Свое производство из современных материалов. MobileSleep.ru. Реклама.
2: Уютная атмосфера с компанией «Теплосфера». Газовые котлы российского, итальянского, корейского и китайского производства по очень выгодным ценам в наличии. Скидки жителям области. Кострома, улица Пушкина, 43/102. Телефон 302-132. Код города 4942.
3: Коль готовить не хотите? В «Поварёшку» приходите. Вкусно, быстро, досыта. Вас накормят повара. Столовая «Поварёшка» всегда вкусно, как дома. Улица Петра Щербины, 7/3.
2: Автостёкла по оптовым ценам «Ветра». Каждому. Найдете дешевле? Сделаем скидку. Подробности по телефону 54-49-49. Вторая Волжская, 7.
4: Ясно папе, ясно маме. Окна ставьте.
5: Окна, балконы, натяжные потолки и металлические двери от компании «Доберман». 370707.
1: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Ваня! Радио Ваня!

0: радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
1: Спонсор программы – Центр комплексного развития детей и взрослых «Язнайка» и «Пеппи Ваваров». Костромичи приглашают пройти бесплатные медицинские осмотры. В РЖД назвали поезда для проезда детей без сопровождения взрослых. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. Костромичи приглашают пройти бесплатные медицинские осмотры в рамках акции «Шаг здоровью», пишет СМИ-44. Проект реализуется с прошлого года по инициативе губернатора области Сергея Ситникова. График проведения выездных медосмотров формируется еженедельно. На этой неделе мобильные бригады медиков будут работать 3 июня с 16 до 19 вечера в парке Центральный и у торгового центра «Волга». В рамках акции костромичи в возрасте от 18 лет могут измерить уровень глюкозы в крови, артериальное и внутриглазное давление. Пациентам сделают пульсоксиметрию, спирометрию, а также определят индекс массы тела. Кроме того, граждане получат консультацию по правильному питанию и здоровому образу жизни. По результатам обследования участников мероприятия проконсультируют терапевты, в случае необходимости направят на дополнительное обследование в поликлинику. С июня текущего года несовершеннолетние с 10 до 16 лет могут перемещаться более чем по 20 маршрутам дневных поездов дальнего следования без сопровождения взрослых. Об этом сообщили в пресс-службе РЖД. В поезда, которые оказывают услугу, вошли «Аврора», «Буревестник», «Ласточка» и «Финист». В компании уточняют, что во время поездки за детьми будут присматривать начальник поезда и проводник. При этом на станции прибытия ребенка передадут встречающему указанному в заявлении. Оформить заявку можно в билетных кассах не позднее, чем за 3 суток до отправления поезда с начальной станции. Вместе с тем, при посадке необходимо предъявить документ, на который оформлен билет, оригинал и 2 копии заявления об ответственности за перевозку, а также квитанцию об оплате услуги. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации радио Ваня.
2: Центр комплексного развития детей и взрослых «Язнайка». Окажем помощь в учебе и обеспечим уверенность в знаниях. Подготовим к экзаменам по любым школьным предметам. Для малышей у нас есть группы раннего развития и логопед. Также мы ждем вас на летние тематические интенсивы. «Язнайка». Растем и развиваемся вместе. Наши адреса: Черногорская, 6 и Никитская, 114. Звоните 542-302.
0: Радио Ваня. Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: хотела жить на Манхэттене и с Деми Мур делиться секретами.
1: Радио
0: Ваня. Ближе и роднее.

0: скучаешь.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио Ваня.
2: Lex представляет систему Hub-to-Hood, умную связь варочной панели и вытяжки. Включается панель, автоматически включается вытяжка. Техника работает сама, и все под контролем. Забыли или неудобно включить вытяжку? Заняты руки? Все это решает функция автоматического включения вытяжки при работе варочной панели. Lex. Вы готовите? Кухня заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Технолэнд». ОГРН 107-984-706-0908, Санкт-Петербург.
3: Реклама. Электровелосипеды и велосипеды для всех возрастов в наличии. Приезжай на наличие. Приезжай на Индустриальную 95 в Байк 44. Покупай по выгодной цене.

0: и надежность по доступной цене. Кострома, 2 Волжская, 7. Культура обслуживания. С заботой о вашем автомобиле.
1: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло! Ваня! Радио Ваня! Вчерашний

0: и роднее. Радио Ваня.
1: Что такое любовь? Никто не сможет это объяснить. Возможно, это как смотреть на небо через зеркало. Кружится голова, но взгляд не оторвать. Я честно не знаю, что я сейчас говорю, но, возможно, это все из-за того.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Про компанию «Росбанкрот» могу сказать. Очень важная и нужная организация. После сокращения многие оказались в такой ситуации. Ведь никто не знал, что так получится. Обратилась в «Росбанкрот», прошла процедуру банкротства. И суд признал меня неплатежеспособной.
2: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 350 16 16. 8 800 350 16 16.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
2: Реклама.
4: Электровелосипеды. И велосипеды для всех возрастов в наличии. Приезжай на Индустриальную 95 в Байк 44. Покупай по выгодной цене. Байк 44.
5: Уютная атмосфера с компанией Теплосфера. Газовые котлы российского, итальянского, корейского и китайского производства по очень выгодным ценам в наличии. Скидки жителям области. Кострома. Улица Пушкина, 43/102. Телефон 302-132. Код города 4942. Автостекла по оптовым ценам в Ветро. Каждому. Найдете дешевле? Сделаем скидку. Подробности по телефону 54-49-49. Вторая Волжская, 7.
6: Хотите окна без монтажа? По заводской цене. Окна «Доберман». Изготовят точно по вашим размерам. Выгодно и качественно. Звоните 370707.
7: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Алло! Лето! Каждый день на «Радио Ваня».

0: Ваня. Радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
1: Спонсор программы – Центр комплексного развития детей и взрослых «Язнайка» и ИП «Пивоваров». В Костромской области выставили на торги училище в усадьбе Островского. Минпросвещение обновит школьный стандарт для 10 и 11 классов в следующем году. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. В Островском районе Костромской области на аукцион выставлено здание начального училища в селе Щелоково, построенное вдовой драматурга, пишут СМИ 44. Щелоково известно не только как усадьба великого драматурга, но и как живописный природный уголок с уникальными ландшафтами, которые вдохновляли писателя. В 1899 году училищу присвоили имя Островского. Более 100 лет здание использовалось по первоначальному назначению как школа для местных детей. Сегодня же объект культурного наследия представляет собой нежилое здание площадью 142 квадратных метра и земельный участок 517 квадратов. Прием заявок завершится 21 июня, а сам аукцион состоится тремя днями позже. С начала учебного года в российских школах планируется ввести обновленный образовательный стандарт для 10 и 11 классов, пишет газета.ру. Новый ВГОС среднего общего образования разработан Министерством просвещения России. Согласно проекту документа, старшеклассники получат право изучать все предметы только на базовом уровне, без обязательного углубления. При этом для тех, кто хочет более детально освоить отдельные дисциплины, сохранится возможность профильного обучения. Кроме этого, в ведомстве отметили, что программы по математике, физике, химии и биологии станут более прикладными с упором на практическое применение. Вместе с тем, в перечень метапредметных результатов обучения впервые включат навыки работы с технологиями искусственного интеллекта. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации, радио Ваня.
2: Центр комплексного развития детей и взрослых «Язнайка». Окажем помощь в учебе и обеспечим уверенность в знаниях. Подготовим к экзаменам по любым школьным предметам. Для малышей у нас есть группы раннего развития и логопед. Также мы ждем вас на летние тематические интенсивы. «Язнайка». Растем и развиваемся вместе. Наши адреса: Черногорская, 6 и Никитская, 114. Звоните 542-302.
0: Радио Ваня. Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет. Ваня. Радио Ваня.

0: Если хочешь остаться, останься просто так.
1: Пусть тебе приснятся сны о теплых берегах.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Радио Ваня.
1: Я летал во сне, я летел к тебе по звездам. Прикоснись ко мне, пока нам еще все можно. Но дом наш опустел, и слезы

если сгорим, давай гореть красиво. Знаешь, тебе спасибо за этот пожар между нами.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио Ваня.
1: У вас участок на берегу и катер, а вы устали от сложностей со спуском его на воду? Хватит тратить время и силы. Вам поможет инновационное устройство для спуска, хранения и обслуживания катера Mobile Sleep. На любом берегу, даже в водоохранной зоне, Sleep легко собрать и разобрать на зиму. Свое производство из современных материалов. MobileSleep.ru.
2: Каким будет радио в регионах России в 2026 году?
3: Платформы, рынок, технологии.
2: Монетизация.
3: Цены, процедуры, практические инсайты.
2: Нейросети на практике.
3: Контент, продвижение, новые возможности дохода.
2: Главные вопросы индустрии на юбилейной конференции «Локальное радио. Инновации и перспективы».
3: 9 и 10 июня. Отель «Пулман Сочи Центр».
2: Регистрация на сайте Российской Академии Радио.
3: Без возрастных ограничений.
1: Реклама.
4: Коль готовить не хотите, в «Поварёшку» приходите. Вкусно, быстро, досыта. Вас накормят повара. Столовая «Поварёшка» всегда вкусно. Как дома. Улица Петра Щербины, 7/3.
5: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56.
6: Твое лучшее лето на «Радио Ваня».

0: радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
1: В Костромской области начался фестиваль «Летняя мозаика». На госуслугах стала доступна новая выплата для семей с детьми. Птицы начали делать подарки женщине, которая спасла ворону. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. В Костроме начал работу летний фестиваль «Танцуй Кострома», пишет СМИ-44. На главной площади областного центра номера представили ансамбли «Русские узоры», «Дэнс Вояж», детская студия ансамбля «Волга-Волга», коллективы «Шаг вперед» и многие другие. Проект «Летняя мозаика» инициировал в прошлом году губернатор Костромской области Сергей Ситников. Главная задача программы – максимально задействовать общественное пространство для проведения культурно-массовых мероприятий. Стоит отметить, что в Костромской области за 5 лет действия нацпроекта формирования комфортной городской среды благоустроено более 600 дворов и 170 общественных территорий во всех муниципальных образованиях области. Именно на этих территориях летом будут организованы концерты и праздничные программы. Оформление новой выплаты для семей с двумя детьми и более стало доступно на портале госуслуг. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Григоренко. Его слова приводит газета.ру. Григоренко пояснил, что на выплату может рассчитывать каждый работающий родитель. Для получения новой меры поддержки нужно соответствовать некоторым ключевым критериям. Заявитель должен быть гражданином России, постоянно проживать на ее территории, работать и быть налоговым резидентом страны. При этом у него не должно иметься задолженности по уплате алиментов. Вместе с тем, в семье должно быть двое или более несовершеннолетних детей, либо детей в возрасте до 23 лет, обучающихся на очном отделении. Кроме того, доходы семьи не должны превышать полуторакратный прожиточный минимум на душу населения в конкретном регионе, а в предшествующем выплате году родители должны были уплатить НДФЛ. В Канаде женщина, спасшая раненую ворону, стала получить благодарственные подарки от других птиц, пишет Лента.ру. В один из весенних дней жительница Ванкувера заметила, как в водосточной трубе застряла птица. Женщина увидела пожарную машину за пару кварталов, обратилась к спасателям, и те согласились помочь. Она отвезла спасенную ворону в центр реабилитации диких животных. Через несколько дней, когда птицу выпустили на волю, ворона сбросила к ее ногам пучок перьев. С тех пор птицы подарили ей около десятка разных предметов. Палки, комочки мха и даже маленькое птичье гнездо. Теперь во время прогулок к ней всегда присоединяются разные вороны, и она легко узнает спасенную птицу по металлическому кольцу на лапке. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации, радио Ваня.
0: Радио Ваня. Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет. Ваня. Радио Ваня.

0: фильм.
1: Здравствуйте, здравствуйте, мои дорогие любимые. Настало время вернуться к нашей игре «Угадай фильм». Новый день наступил. Сегодня 2 июня, вторник. Меня зовут Андрей Шмурай. Сегодня чуть позже интересную историю вам расскажу, как один парень пошел за хлебом и вдруг стал обладателем неожиданного богатства. Я к чему веду? К тому, что картина, которую хочу сегодня загадать, вместе с вами вспомнить, тоже о везении. Если кто-то не в курсе, я напомню правила. Они простые. Включу отрывок из известной кинокартины. Как только вспомните ее название, наберите наш телефонный номер 325-696, код города 812. А вот теперь давайте послушаем.
0: Угадай фильм.
2: Погоди, ты не ошибся. Тогда звони.
3: Здрасте.
4: Здравствуйте, Володя, добрый вечер.
3: Здравствуйте, Лидия Сергеевна. Извините, что так поздно. Я к вам с приятелем знакомиться.
4: Пожалуйста.
2: Кто это? Кто этот Володя? И почему он к тебе, Лида, по ночам приятелей водит? Колоссально.
1: Знаю, знаю, что вы знаете, как же называется этот фильм. Наберите наш телефонный номер 325-696, код города 812. Счастливчику сегодня достанутся два билета на любой сеанс в кинотеатре «Синема 5», расположенный в ТРК «Шкиперский молл». Жду ваших звонков.
0: Угадай фильм на радио «Ваня». Ваня. Радио «Ваня».

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
2: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 350 16 16.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Lex представляет систему Hop2Hop. Умную связь варочной панели и вытяжки. Включается панель, автоматически включается вытяжка. Техника работает сама, и все под контролем. Забыли или неудобно включить вытяжку? Заняты руки? Все это решает функция автоматического включения вытяжки при работе варочной панели. Lex. Вы готовите? Кухня заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Технолэнд». ОГРН 107-984-706-0908, Санкт-Петербург.
5: Реклама.
6: Ищите мебель? Мы скажем, где найти. В мебельном номер один. Мебели завались!
7: Рядом с ТРЦ «Коллаж».
8: Приглашаем в экзотеррариум «Живые тропики». Большая коллекция экзотических животных. Незабываемые впечатления для взрослых и детей. С 29 мая в Костроме. ТРЦ «Рио», первый этаж. 0+.
9: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло!

0: Фильм. Итак, друзья, станем подводить итоги нашей игры «Угадай фильм». Как всегда, не заставил ждать себе телефонный звонок, что не может не радовать. Дозвонился к нам сегодня Александр. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Александр, с наступлением вас вот теперь уже самого настоящего лета в Петербурге, потому что вчера как-то был не очень.
1: Спасибо.
0: А вы уже спланировали свой летний отдых?
1: Планируем пока, в процессе.
0: Все понятно, но вернемся к игре. Прежде чем вы фильм назовете, давайте еще раз отрывок послушаем.
2: Погоди, ты не ошибся. Тогда звони.
3: Здрасте.
4: Здравствуйте, Володя, добрый вечер.
3: Здравствуйте, Лидия Сергеевна. Извините, что так поздно. Я к вам с приятелем знакомиться.
4: Пожалуйста.
2: Кто это? Кто этот Володя? И почему он к тебе, Лида, по ночам приятелей водит? Колоссально.
0: Итак, Александр, как же называлась эта картина?
1: «Зигзаг удачи».
5: Угадал!
0: «Зигзаг удачи». Именно так. Скажите, Александр, вы человек везущий по жизни?
1: Не знаю.
0: Не приходилось в лотерею выигрывать когда-нибудь?
1: Ну, 100 рублей только.
0: Ой, 100 рублей. Ну, в каком году?
1: В прошлом.
0: Ну, 100 рублей тоже, в общем-то, деньги. Вот если бы тогда, в 1968, но это зарплата, я так понимаю, месячная, да?
1: Да.
0: Вы вообще в курсе тогдашних цен? Что можно было купить на 10 тысяч рублей, вот которые выиграл главный герой в 1968 году?
1: Ну, судя по тому, что там коллега ему сказал, много водки.
0: Ну, это понятно. Вообще, я думаю, наверное, можно было купить автомобиль «Волга» запросто или пару «Жигулей».
1: Пару квартир можно было купить, я
0: тебе не знаю. Не буду утверждать, но в кооператив точно можно было вступить запросто, я думаю. Наверное, даже не в один. Цветной телевизор стоил самый навороченный 680 рублей. Ну да, 10 тысяч – приличная сумма. Александр, от всей души вас поздравляем. Вам в подарок 2 билета на любой сеанс кинотеатре «Синема 5», расположенный в ТРК «Шкиперский молл». Ждем вас за подарком. Хорошего культпохода в кино и хорошего дня.
1: Спасибо большое.
0: Друзья, я напомню, партнер рубрики кинотеатра «Синема 5» «Удивляй по-новому», «Признавайся в любви», «Поздравляй близких» или «Делай предложение на большом экране». Подробнее на сайте cinema5.ru, ООО «Синема 98».
5: Угадай фильм на радио «Ваня». Включай лето на всю громкость. Радио «Ваня».

0: боюсь.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио Ваня.
2: Первое образование мне дали родители, а второе я выбрала сама для себя. И поступила правильно. ВЕИП. Восточноевропейский институт психоанализа в Петербурге. Дистанционный формат. Диплом психолога. ВЕИП. Образование, которое меняет жизнь к лучшему. Прием документов. Институтпсихоанализа.рф.
3: Реклама. Электровелосипеды. И велосипеды для всех возрастов в наличии. Приезжай на Индустриальную 95 в Байк 44. Покупай по выгодной цене. Байк 44.
4: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло!

0: за всех. С 15 до 20 на радио Ваня. Великолепная пятерка.
1: Еще раз всем привет, друзья. Сегодня в Таиланде отмечается праздник День ананаса. Ну, скажете вы, где Таиланд, а где мы? Но ананас-то ведь сам по себе штука вкусная. Именно о них и поговорим сегодня.
0: Пятое место.
1: Ананас не является фруктом или ягодой. С точки зрения ботаники, ананас – это саплодия, то есть группа сросшихся плодов. Каждая чешуйка на поверхности ананаса – это отдельная ягода. Кстати, растет действительно в почве, а не на деревьях, как думают многие.
0: Четвертое место.
1: По одной из версий, название ананас происходит от индейского ана-ана, что означает «запах запахов».
0: Третье место.
1: Родина ананаса – Южная Америка. Местные племена выращивали ананас задолго до появления европейцев, а в Европу ананасы привез Христофор Колумб. Он попробовал этот фрукт на островах Гваделупа и Ямайка и назвал его отличным фруктом с изысканным вкусом.
0: Второе место.
1: В Европе ананас долгое время считался символом статуса и богатства. Его использовали как декоративное украшение стола, а в некоторых культурах он символизировал гостеприимство.
0: Первое место.
1: В Англию ананасы попали в конце 19 века. Там их называли королевской сосной. А плод – сосновое яблоко из-за сходства с шишкой хвойных деревьев. В Россию ананасы попали в конце 18 века. Поначалу их воспринимали как овощи. Квасили, тушили и использовали в качестве гарнира к мясу. Что, я думаю, тоже вкусно.
0: Великолепная пятерка. Жан, Аванес, Джованни, Ваня. Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня.
2: Читаю на заборе. Приехали диджеи. Играю специально для продвинутых парней. Распахиваю.

0: радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
1: В Костроме прошла проверка готовности пляжей к летнему сезону. В России запустили производство линзы для лечения катаракты. Психолог подсказала, как ужиться экстраверту с интровертом. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. В Костроме прошла проверка готовности пляжей к летнему сезону, пишет администрация города. В нее вошли пляжи на улицах Лесной, Широкой, Дровяной, Заречной, Чернигинской набережной и на Речном проспекте. К официальному открытию летнего сезона на пляже завезено более 1200 кубометров свежего песка. Подрядные организации отремонтировали и покрасили кабинки для переодевания, теневые навесы, скамейки и спортивные снаряды. На объектах запустили питьевые фонтанчики и проверили исправность душевых кабин. На Чернигинской набережной в этом году дополнительно установили новые раздевалки, скамейки и урны. Кроме того, безопасность акватории рек обеспечили водолазы. Специалисты провели очистку дна от мусора и выставили пограничные буйки. Газоны же и прибрежную зону обработали от клещей. В России запустили производство отечественной линзы «Ясен», предназначенной для лечения катаракты, пишет газета.ру. Установку новой линзы россияне смогут пройти бесплатно по программе государственных гарантий, сообщают в пресс-службе Минздрава. Производство организовали на базе микрохирургии глаза имени Федорова. На первом этапе предприятие сможет выпускать до 12 тысяч линз ежегодно, а в дальнейшем объемы планируют увеличить до 25 тысяч штук в год. Как отметили в ведомстве, установка линзы помогает комплексно корректировать зрение и повышает качество жизни пациентов разных возрастов. После операции многие пациенты смогут отказаться от очков. Одни из самых крепких отношений могут построить экстраверт и интроверт. Об этом газете.ру рассказала медицинский психолог Виолетта Юрченко. По ее словам, экстраверт помогает интроверту открываться новому, легче выходить в мир и не зацикливаться на переживаниях. Интроверт, в свою очередь, учит экстраверта глубже чувствовать, слушать и ценить спокойствие. Именно их различия способны создавать баланс. Кроме того, родитель-экстраверт может считать тихого ребенка слишком замкнутым и пытаться насильно вытолкнуть его в общество. Родитель-интроверт, наоборот, может уставать от активности экстравертного дитя и требовать чрезмерной тишины. Главное в обоих случаях, отмечает эксперт, принять природу ребенка, а не ломать ее. Это и станет залогом гармоничных отношений в семье. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации, радио Ваня.
0: Радио Ваня. Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет. Ваня. Come on.

0: Приглашаем в экзотеррариум «Живые тропики». Большая коллекция экзотических животных. Незабываемые впечатления для взрослых и детей. С 29 мая в Костроме. ТРЦ «Рио», первый этаж. 0+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло!

0: один за всех. Шоу с человеческим лицом на радио Ваня. Кино на вечер.
1: Всем привет, друзья. Но вот бывают такие ситуации, как говорится, то пусто, то густо. Вчера представлял вам пиратскую новинку, фильм под названием «Утес». А сегодня еще одна картина, которую можно отнести к разряду новинок. Правда, она чуть постарше. Вышел фильм в 2025 году и называется он «Человек, который рисовал деньги». О чем этот фильм? О человеке, который рисовал деньги. Да, вы правильно подумали, главный герой – фальшивомонетчик, и картина основана на реальных событиях. Фильм, кстати, французский. Там про одного польского инженера, извините, по фамилии Боярский, который сначала использовал свои инженерные навыки для подделки документов, удостоверяющих личность, а потом решил переключиться на купюры. Вы не поверите, но сейчас сохранившиеся фальшивки Боярский продают на аукционе как произведение искусства по 2-3 тысячи евро за купюру начала 50-х-60-х годов. Вот такая вот ирония судьбы. В общем, я лично во время просмотра не заскучал. Кино на вечер. Человек, который рисовал деньги. Смотрите с удовольствием.
0: Кино на вечер. Истина в кине. Ваня!

0: один за всех. Легкие будни на радио Ваня. Шмурайские штучки.
1: Привет-привет всем, кто слушает радио Ваня. Лично я, когда собираюсь в магазин, предварительно составляю список. Ну или мне его присылает сообщением моя благоверная. Это очень удобно, и есть гарантия, что ты ничего не забудешь. Но ведь не все поступают именно так. И вы знаете, такая забывчивость иногда может принести самое настоящее богатство. Так вот, один парень из Южной Каролины поехал за продуктами, набрал всякой всячины, но когда уже стал возвращаться, понял, что самое-то главное он забыл. А самое главное, ну вы понимаете, это, конечно, хлеб, он всему голова. Решил вернуться, докупил буханку хлеба, и тут по какому-то наитию совершенно случайно решил прихватить к ней лотерейный билет. Приехал домой, расцарапал защитный слой и обнаружил там сумму в 500 тысяч долларов. Представляете, как у него цифры-то, нолики-то забегали перед глазами. Но в конце концов убедился, что все правильно, именно 500 000. Сейчас-то он, конечно, свою удачу уже осознал. Ходит денно и ношно, думает, куда же потратить вожделенную сумму. Но вот сейчас, друзья мои, я думаю, не грех будет повторить эту банальную фразу. Ничего себе, за хлебушком сходил. Вот такая штучка.
0: Шмурайские штучки. Штучки шмурайские.

0: программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Про компанию «Росбанкрот» могу сказать. Очень важная и нужная организация. После сокращения многие оказались в такой ситуации. Ведь никто не знал, что так получится. Обратилась в «Росбанкрот», прошла процедуру банкротства. И суд признал меня неплатежеспособной.
2: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 350 16 16. 8 800 350 16 16.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Реклама. Уютная атмосфера с компанией «Теплосфера». Газовые котлы российского, итальянского, корейского и китайского производства по очень выгодным ценам в наличии. Скидки жителям области. Кострома, улица Пушкина, 43/102. Телефон 302-132. Код города 4942.
5: Коль, готовить не хотите? В «Поварёшку» приходите. Вкусно, быстро, досыта. Вас накормят повара. Столовая «Поварёшка» всегда вкусно, как дома. Улица Петра Щербины, 7/3.
6: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло! Ваня! Радио Ваня!

0: Радио Ваня.
1: Привет, знакомьтесь, это моя девушка Ксюша.
2: Здравствуйте, Ксения.
3: Привет, классно выглядишь.
2: Я знаю, спасибо.
1: Как дела? Что нового? Что расскажешь?
2: Что расскажу?

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
1: Спонсор программы – Центр комплексного развития детей и взрослых «Язнайка» и «Пеппи Ваваров». Костромичи приглашают пройти бесплатные медицинские осмотры. В РЖД назвали поезда для проезда детей без сопровождения взрослых. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. Костромичи приглашают пройти бесплатные медицинские осмотры в рамках акции «Шаг к здоровью», пишет СМИ-44. Проект реализуется с прошлого года по инициативе губернатора области Сергея Ситникова. График проведения выездных медосмотров формируется еженедельно. На этой неделе мобильные бригады медиков будут работать 3 июня с 16 до 19 вечера в парке Центральный и у торгового центра «Волга». В рамках акции костромичи в возрасте от 18 лет могут измерить уровень глюкозы в крови, артериальное и внутриглазное давление. Пациентам сделают пульсоксиметрию, спирометрию, а также определят индекс массы тела. Кроме того, граждане получат консультацию по правильному питанию и здоровому образу жизни. По результатам обследования участников мероприятия проконсультируют терапевты, в случае необходимости направят на дополнительное обследование в поликлинику. С июня текущего года несовершеннолетние с 10 до 16 лет могут перемещаться более чем по 20 маршрутам дневных поездов дальнего следования без сопровождения взрослых. Об этом сообщили в пресс-службе РЖД. В поезда, которые оказывают услугу, вошли «Аврора», «Буревестник», «Ласточка» и «Финист». В компании уточняют, что во время поездки за детьми будут присматривать начальник поезда и проводник. При этом на станции прибытия ребенка передадут встречающему указанному в заявлении. Оформить заявку можно в билетных кассах не позднее, чем за 3 суток до отправления поезда с начальной станции. Вместе с тем, при посадке необходимо предъявить документ, на который оформлен билет, оригинал и 2 копии заявления об ответственности за перевозку, а также квитанцию об оплате услуги. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации радио Ваня.
2: Центр комплексного развития детей и взрослых «Язнайка». Окажем помощь в учебе и обеспечим уверенность в знаниях. Подготовим к экзаменам по любым школьным предметам. Для малышей у нас есть группы раннего развития и логопед. Также мы ждем вас на летние тематические интенсивы. «Язнайка». Растем и развиваемся вместе. Наши адреса: Черногорская 6 и Никитская 114. Звоните 542-302.
0: Радио Ваня. Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет. Ваня. Радио Ваня.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио
1: Ваня. У вас участок на берегу и катер, а вы устали от сложностей со спуском его на воду? Хватит тратить время и силы. Вам поможет инновационное устройство для спуска, хранения и обслуживания катера Mobile Sleep. На любом берегу, даже в водоохранной зоне, Sleep легко собрать и разобрать на зиму. Свое производство из современных материалов. MobileSleep.ru. Lex представляет систему Hop-to-Hood. Умную связь варочной панели и вытяжки. Включается панель, автоматически включается вытяжка. Техника работает сама, и все под контролем. Забыли или неудобно включить вытяжку? Заняты руки? Все это решает функция автоматического включения вытяжки при работе варочной панели. Lex. Вы готовите? Кухня заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 107-984-706-0908, Санкт-Петербург.
2: Реклама. Электровелосипеды. И велосипеды для всех возрастов в наличии. Приезжай на Индустриальную 95 в Байк-44. Покупай по выгодной цене. Байк-44.
3: Ищите мебель? Мы скажем, где найти. Мебельном номер один. Мебели завались.
4: Рядом с ТРЦ «Коллаж».
5: Приглашаем в экзотеррариум «Живые тропики». Большая коллекция экзотических животных. Незабываемые впечатления для взрослых и детей. С 29 мая в Костроме. ТРЦ «Рио», первый этаж. 0+.
6: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло!

0: Радио Ваня.
1: Кукла Маша, не плачь. Кукла Даша, не плачь. Не плачь, не плачь. Кукла Саша, не плачь.

0: плачь, не плачь, кукла Саша, не плачь. Кукла Таня, не плачь, не плачь, не плачь.
1: Все, что ты любишь, на радио Ваня.

0: один за всех и все на одного. Андрей Шмурай на радио Ваня. Звездный час.
1: Всем привет и кое-что из звездных новостей. Певица Мэри Гу откровенно рассказала о своем отношении к материнству и призналась, что пока не готова к рождению ребенка. Артистка объяснила, что сейчас сосредоточена на себе, карьере и личных амбициях, поэтому не уверена, что сможет дать ребенку то внимание, которого он заслуживает. По словам певицы, она осознает, насколько большая ответственность лежит на родителях и честно признается, что на данном этапе жизни ей страшно брать на себя такую роль. «Я не представляю, насколько тяжело воспитать человека. Ко мне немного страшно, потому что мне кажется, что я пока еще слишком зациклена на своем эго, на своих каких-то рабочих идеях, у меня есть амбиции, мне все еще хочется сделать что-то для себя. Мне кажется, что это пока что несовместимо», — поделилась артистка. Мэри Гу считает, что ребенок требует полной вовлеченности, а она пока не готова отказаться от собственных целей. По мнению певицы, у матерей все мысли должны быть исключительно о ребенке, а она пока к этому не готова. Ну что здесь сказать? Девушка молодая, и я думаю, со временем она созреет для материнства.
0: Звездный час. Ваня. Радио Ваня.

0: один за всех. С 15 до 20 на радио Ваня. Звездный час.
1: Всем привет и кое-что из звездных новостей. Актер Дэниел Рэдклифф рассказал о курьезной ситуации с маленьким сыном, которая произошла этой зимой. Пока в эфире шли трансляции зимних Олимпийских игр в Милане, актер вместе со своей возлюбленной Эрин Дарк и двухлетним на тот момент сыном Аароном смотрел соревнования. Когда наступила рекламная пауза, на экране появился ролик бродвейского спектакля «Каждая прекрасная вещь» с Рэдклиффом в главной роли. По словам актера, он оказался в непростом положении, потому что пока не знает, как объяснить маленькому ребенку, чем именно занимается на работе. И разговор на эту тему чуть было не состоялся сразу после того рекламного случая. Полицейских, пожарных, врачей, все это можно объяснить, но когда доходит до актерства, ты такой: «Да, мы рассказываем истории, ну знаешь, как в твоих книжках, как будто мы разыгрываем их». Он пока очень далек от понимания того, чем я занимаюсь, и я планирую держать его в неведении как можно дольше, добавил артист. Я представляю себе реакцию сынишки, когда он узнает, что его папа — Гарри Поттер.
0: Звездный час.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Первое образование мне дали родители, а второе я выбрала сама для себя. И поступила правильно. ВЕИП. Восточноевропейский институт психоанализа в Петербурге. Дистанционный формат. Диплом психолога. ВЕИП. Образование, которое меняет жизнь к лучшему. Прием документов. Институтпсихоанализа.рф.
2: Реклама. Уютная атмосфера с компанией «Теплосфера». Газовые котлы российского, итальянского, корейского и китайского производства по очень выгодным ценам в наличии. Скидки жителям области. Кострома, улица Пушкина, 43/102. Телефон 302-132. Код города 4942. Автостекла по оптовым ценам «Ветра». Каждому найдете дешевле. Сделаем скидку. Подробности по телефону 54-49-49. Вторая Волжская, 7.
3: Ясно, папе! Ясно, маме!
4: Окна, балконы, натяжные потолки и металлические двери от компании «Доберман». 370707.
5: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56.
6: Жан, Аванес, Джованни, Ваня. Ближе и роднее. «Радио Ваня».

0: Шутко, Радио Ваня. Ближе и роднее.
1: Мы встретимся с тобою у первого подъезда. Паролем будет просто Кадиллак. Ты мне сказала, будешь одет

0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал «Гольфстрим FM». Для лиц старше 12 лет.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Радио «Ваня» представляет авторскую программу «Предпоказ». Твой личный гид по миру сериалов.
2: Всем привет, это Андрей Карлинский и самые ожидаемые сериалы. Сегодня поговорим о проекте, который уже совсем скоро выйдет на экраны. Вы когда-нибудь получали сообщение, которое переворачивало вашу жизнь? Такое, от которого холодеет спина, падает телефон, а мир вокруг останавливается. В новом сериале на Netflix такое сообщение получает главный герой. И с этого момента он уже не принадлежит себе, а лишь одной единственной цели. Название говорит само за себя. «Я тебя отыщу». Так кого же именно собирается отыскать главный герой, узнаем в сегодняшнем выпуске. Главный герой по имени Дэвид Бэрроуз отбывает пожизненное тюремное заключение за преступление, которое не совершал – убийство собственного сына Мэтью. Каждый день мужчина проживает словно в аду, не в состоянии отпустить произошедшее. Однажды его навещает бывшая невестка Рэйчел Миллс, которая рассказывает, что нашла улики, указывающие на то, что Мэтью все еще может быть жив. Взбудораженный этой новостью, Дэвид решается на побег из тюрьмы. Он намерен во что бы то ни стало докопаться до правды и найти своего сына. Однако по его следам уже выдвинулся ФБР. «Я тебя отыщу» – криминально-драматический американский сериал, снятый по одноименной книге Харлана Кобена. Режиссерский состав проекта здесь просто уникален. У его штурвала стоят сразу четыре мастера, которые отвечают за различные эпизоды. Актерский состав также не менее прекрасен. Это коллектив профессионалов своего дела, который представлен в лице Сэма Уортингтона, исполнителя главной роли. Он известен нам по роли Джейка Салли из «Аватара». Следующая в списке – Брит Лауэр. В проекте она исполнила роль Рэйчел, бывшей невестки заключенного. Да-да, именно Брит, та самая звезда из сериала «Разделение». Роль доброго друга из прошлого по имени Хейден исполнил Майло Вентимилья. Именно он привносит в драму истории нотки надежды. Мы хорошо знаем его по сериалу «Герои». Стоит отметить, что сцены в тюрьме снимали в реальном исправительном учреждении, которое открыло свои двери еще в 1835 году и с тех пор непрерывно функционировало до 2013. На момент закрытия она была одной из старейших тюрем в мире, поэтому Сэм Уортингтон, исполняющий роль несправедливо осужденного отца, мог буквально прочувствовать на себе всю тяжесть заключения. Кроме того, Харлан Кобен, автор книги, вдохновивший создателей, выступил сценаристом проекта. Он начал работать над сценарием еще до того, как дописал книгу. В итоге зрители увидят проект, который рождался как единый замысел писателя и продюсера. Первый сезон порадует нас сразу 8 сериями. Предположительно, проект увидит свет 18 июня. Его возрастное ограничение 18+.
0: Предпоказ. Твой личный гид по миру сериалов.
3: В эфире радиоканал «Радио Ваня». Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.
0: Ваня. Радио Ваня.

0: Друзья мои, в данном случае немножко пожалел о том, что у нас не телевидение, поэтому придется вам поверить мне на слово. Прямо передо мной зеленеет и колосится шикарное огуречное растение. Но, к большому сожалению, завершилось реалити «Зеленый друг легкой посадки». Я напомню, что мои коллеги Варвара и Алексей в утреннем шоу «Батарейки» выращивали и, наконец-то, вырастили молодой и зеленый огурец. Спасибо огромное компании «Терравита». Настоящая живая земля и удобрения с биобактериями. Если бы не эти люди, вряд ли бы питомец появился на свет. Ну и, естественно, коллеги мои тоже приложили руку. Напомню еще раз с большим нескрываемым удовольствием сорт этого огурчика. Зеленый гномик F1. А как это все происходило, как это было, можно запросто посмотреть в нашем сообществе «Радио Ваня ВКонтакте». И вам от всей души желаю хорошего урожая.
1: Ваня, Радио Ваня.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио
1: Ваня. Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
2: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 350 16 16.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Реклама. Приглашаем в экзотеррариум «Живые тропики». Большая коллекция экзотических животных. Незабываемые впечатления для взрослых и детей. С 29 мая в Костроме. ТРЦ «Рио», первый этаж. 0+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло! Радиоканал «Гольфстрим FM». Для лиц старше 12 лет.
6: Погода. Спонсор программы – столовая «Поварёшка», город Кострома, улица Петра Щербины, 7/3, ИП «Курепов». Всем привет, на радио Ваня, в студии Андрей Карлинский. Поговорим о погоде. Завтра в городе Янцзынь будет достаточно тепло. Днем температура воздуха составит плюс 29 градусов, но с каждым часом температура будет только подниматься. Надеюсь, у местных жителей найдется чем себя освежить. Что ж, но наша Кострома ничуть не уступит этому уникальному городку, хоть и обещают небольшой дождь. Днем температура воздуха составит плюс 20, а ночью до плюс 13 градусов. Ветер юго-западный до 4 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное, 751 миллиметр ртутного столба. Относительная влажность воздуха 53%, согласно сервису Яндекс.Погода.
7: Столовая «Поварёшка». Готовь к обеду ложку. Большие порции, низкие цены, разнообразное меню. Сытно и по-домашнему вкусно. Столовая «Поварёшка». Приходи, и мы тебя накормим. Мы находимся по адресу улица Петра Щербины, 7/3. С понедельника по пятницу, с 8 до 16.
8: Радио «Ваня». Отличная погода.
2: Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет.
8: Ваня! Радио Ваня!

0: Это ты, это я. Между нами молния.
1: С электрическим разрядом 220.
0: Слышь, радио Ваня. Ближе и роднее.

0: один за всех. С 15 до 20 на радио Ваня. Великолепная пятерка.
1: Еще раз всем привет, друзья. Сегодня в Таиланде отмечается праздник День ананаса. Ну, скажете вы, где Таиланд, а где мы? Но ананас-то ведь сам по себе штука вкусная. Именно о них и поговорим сегодня.
0: Пятое место.
1: Ананас не является фруктом или ягодой. С точки зрения ботаники, ананас — это саплодия, то есть группа сросшихся плодов. Каждая чешуйка на поверхности ананаса — это отдельная ягода. Кстати, растет действительно в почве, а не на деревьях, как думают многие.
0: Четвертое место.
1: По одной из версий, название ананас происходит от индейского ана-ана, что означает «запах запахов».
0: Третье место.
1: Родина ананаса – Южная Америка. Местные племена выращивали ананас задолго до появления европейцев, а в Европу ананасы привез Христофор Колумб. Он попробовал этот фрукт на островах Гваделупа и Ямайка и назвал его отличным фруктом с изысканным вкусом.
0: Второе место.
1: В Европе ананас долгое время считался символом статуса и богатства. Его использовали как декоративное украшение стола, а в некоторых культурах он символизировал гостеприимство.
0: Первое место.
1: В Англию ананасы попали в конце 19 века, там их называли королевской сосной, а плод – сосновое яблоко из-за сходства с шишкой хвойных деревьев. В Россию ананасы попали в конце 18 века, поначалу их воспринимали как овощи, квасили, тушили и использовали в качестве гарнира к мясу. Что, я думаю, тоже вкусно.
0: Великолепная пятерка. Ваня. Радио Ваня.

0: Признайся, что любишь, любишь. Ушами радио Ваня. Одинокий шмурай.
1: Одинокий шмурай.
2: Всем привет, друзья, и это наша рубрика об отношениях. Поначалу в очередной раз убедился, да, какие же все-таки коварные девушки. Потом, вдумавшись, понял, что девушки-то в данной ситуации ни при чем. Ну вот смотрите, целых 42 семьи съехались на групповую свадьбу в одном из индийских городов, но массовый праздник так и не состоялся. А почему? Да потому что на свадьбе не было ни одной невесты, зато 42 жениха, которые напрасно протомились в ожидании. Девушки так и не пришли, да и не могли прийти. А думаете, почему? Да потому что это оказалось обыкновенным мошенничеством. Группа каких-то личностей, якобы организаторов свадеб, связывалась с семьями, в основном с бедными и проживающими в отдаленных районах, которым было трудно найти невест для своих сыновей. Людям обещали просто там 3 короба, даже показывали фотографии. Правда, все это были фотки случайных женщин, которые взяли в соцсетях. Каждое семейство платило, ну, не так, чтобы много, но по индийским-то меркам, наверное, достаточно. От 120 до 200 долларов. И за это рассчитывало получить и жену для одного из младших родственников, и организованный праздник. Когда собравшиеся поняли, что их надули, начался чуть ли не бунт, который пришлось усмирять полиции. Впрочем, они уже, полицейские я имею в виду, приступили к расследованию и нескольких подозреваемых уже задержали. В чем убедился лишний раз? В том, что знакомство в интернете, в соцсетях такое себе удовольствие. Хотя исключения, безусловно, бывают. Друзья мои, любите друг друга и не будьте одинокими.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Первое образование мне дали родители, а второе я выбрала сама для себя. И поступила правильно. ВЕИП. Восточноевропейский институт психоанализа в Петербурге. Дистанционный формат. Диплом психолога. ВЕИП. Образование, которое меняет жизнь к лучшему. Прием документов. Институтпсихоанализа.рф.
2: Реклама. Электровелосипеды. И велосипеды для всех возрастов в наличии. Приезжай на Индустриальную 95 в Байк 44. Покупай по выгодной цене. Байк 44.
3: Ищите мебель. Мы скажем, где найти. Мебельном номер один. Мебели завались. Рядом с ТРЦ «Коллаж».
4: Культура обслуживания. Техцентр по ремонту и обслуживанию автомобилей. Компьютерная диагностика. Диагностика подвески на вибростенде. Ремонт любой сложности. Качество и надежность по доступной цене. Кострома. Вторая Волжская, 7. Культура обслуживания. С заботой о вашем автомобиле.
5: Автостекла по оптовым ценам в Ветро. Каждому. Найдете дешевле? Сделаем скидку. Подробности по телефону 54-49-49. Вторая Волжская, 7.
6: Хотите окна без монтажа? По заводской цене. Окна Доберман. Изготовят точно по вашим размерам. Выгодно и качественно. Звоните 370707.
7: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56.
8: Лето! Каждый день на «Радио Ваня».

0: Радио Ваня. Ближе и роднее.
1: Странно. Я раньше не думал, что так бывает. Что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить, дорожить, мечтать, к одному стремиться. Ты на обложку Космо, я на обложку Forbes. Чтобы быть рядом даже на полках газетных киоск. И пока вертится глобус, цепляясь за ось, не разминуться на одном из перекрестков.

0: радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радио Ваня. Новости.
1: Минстрой России подготовил приказ об увеличении на 6% норматива стоимости квадратного метра общей площади жилья в России на второе полугодие текущего года. С 1 июня в России вступил в силу новый свод правил, который регулирует противопожарные требования к автомобильным стоянкам. Дейтинг-приложения существенно изменили подход людей к знакомствам и отношениям. В студии Андрей Шмурай. Подробности в нашем выпуске. Минстрой России подготовил приказ об увеличении на 6% норматива стоимости квадратного метра общей площади жилья в России на второе полугодие 2026 года. Соответствующий документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. Ведомство планирует утвердить этот показатель на уровне 123 700 рублей. Также приказ утверждает показатели средней рыночной стоимости квадратного метра общей площади жилья в регионах на третий квартал текущего года. Сейчас документ проходит антикоррупционную экспертизу. Норматив стоимости квадратного метра используется властями при расчете социальных выплат для граждан, предоставляемых на покупку, строительство жилья и переселение из аварийного фонда за счет средств федерального бюджета. С 1 июня 2026 года в России вступил в силу новый свод правил, который регулирует противопожарные требования к автомобильным стоянкам. Документ, подписанный главой МЧС Александром Куренковым, вносит существенные коррективы в условия размещения на парковках электрокаров, гибридов и машин с газобаллонным оборудованием. Теперь владельцам электромобилей и гибридов нельзя свободно заезжать на подземные паркинги жилых комплексов или гипермаркетов. Им предписано использовать специальные места, требования к которым стали строже. Противопожарные меры обязательны даже без зарядных станций. И в завершении выпуска. Дейтинг-приложения существенно изменили подход людей к знакомствам и отношениям, создав иллюзию бесконечного выбора партнеров. Об этом газете «Ру» рассказала психолог сервиса знакомств Татьяна Любина. Она отметила, что постоянный выбор и большое количество анкет нередко усиливают тревожность и эмоциональную нестабильность. Человек начинает воспринимать знакомство как бесконечную ленту возможностей. Это может приводить к поверхностному общению, быстрому разочарованию и страху принять неидеальность. Решение. В результате люди дольше остаются в неопределенности и избегают серьезной привязанности, пояснила психолог. По ее словам, также приложения повлияли на скорость развития общения. И на этом пока все. Вы слушали новости на Радио Ваня.
0: Радиоканал Радио Ваня предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Ваня. Радио Ваня.

0: уже здесь.
1: Чем дольше слушаешь, тем ближе и роднее. Радио Ваня.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио Ваня.
1: Про компанию «Росбанкрот» могу сказать. Очень важная и нужная организация. После сокращения многие оказались в такой ситуации. Ведь никто не знал, что так получится. Обратилась в «Росбанкрот», прошла процедуру банкротства. И суд признал меня неплатежеспособной.
2: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 350 16 16. 8 800 350 16 16.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: У вас участок на берегу и катер? А вы устали от сложностей со спуском его на воду? Хватит тратить время и силы. Вам поможет инновационное устройство для спуска, хранения и обслуживания катера Mobile Sleep. На любом берегу, даже в водоохранной зоне, Sleep легко собрать и разобрать на зиму. Свое производство из современных материалов. MobileSleep.ru. Lex представляет систему Hop2Hood. Умную связь варочной панели и вытяжки. Включается панель, автоматически включается вытяжка. Техника работает сама, и все под контролем. Забыли или неудобно включить вытяжку? Заняты руки? Все это решает функция автоматического включения вытяжки при работе варочной панели. Lex. Вы готовите? Кухня заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 107-984-706-09-08, Санкт-Петербург.
5: Реклама. Приглашаем в экзотеррариум «Живые тропики». Большая коллекция экзотических животных. Незабываемые впечатления для взрослых и детей. С 29 мая в Костроме. ТРЦ «Рио», первый этаж. 0+.
6: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло! Радиоканал «Гольфстрим FM». Для лиц старше 12 лет.
7: Погода. Спонсор программы – столовая «Поварёшка», город Кострома, улица Петра Щербины, 7/3, ИП «Курепов». Всем привет, на радио Ваня, в студии Андрей Карлинский. Поговорим о погоде. Завтра в городе Янцзынь будет достаточно тепло. Днем температура воздуха составит плюс 29 градусов, но с каждым часом температура будет только подниматься. Надеюсь, у местных жителей найдется чем себя освежить. Что ж, но наша Кострома ничуть не уступит этому уникальному городку, хоть и обещают небольшой дождь. Днем температура воздуха составит плюс 20, а ночью до плюс 13 градусов. Ветер юго-западный до 4 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное, 751 миллиметр ртутного столба. Относительная влажность воздуха 53%, согласно сервису Яндекс.Погода.
8: Столовая «Поварёшка». Готовь к обеду ложку. Большие порции, низкие цены, разнообразное меню. Сытно и по-домашнему вкусно. Столовая «Поварёшка». Приходи, и мы тебя накормим. Мы находимся по адресу улица Петра Щербины, 7/3. С понедельника по пятницу, с 8 до 16.
6: Радио «Ваня». Отличная погода.
2: Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет.
6: Радио Ваня!

0: Ваня ближе и роднее.
1: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака. Скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

0: человеческим лицом на радио Ваня. Кино на вечер.
1: Всем привет, друзья! Но вот бывают такие ситуации, как говорится, то пусто, то густо. Вчера представлял вам пиратскую новинку, фильм под названием «Утес», а сегодня еще одна картина, которую можно отнести к разряду новинок, правда, она чуть постарше. Вышел фильм в 2025 году, и называется он «Человек, который рисовал деньги». О чем этот фильм? О человеке, который рисовал деньги. Да, вы правильно подумали, главный герой – фальшивомонетчик, и картина основана на реальных событиях. Фильм, кстати, французский. Там про одного польского инженера, извините, по фамилии Боярский, который сначала использовал свои инженерные навыки для подделки документов, удостоверяющих личность, а потом решил переключиться на купюры. Вы не поверите, но сейчас сохранившиеся фальшивки Боярский продают на аукционе как произведение искусства по 2-3 тысячи евро за купюру начала 50-х-60-х годов. Вот такая вот ирония судьбы. В общем, я лично во время просмотра не заскучал. Кино на вечер. Человек, который рисовал деньги. Смотрите с удовольствием.
0: Кино на вечер. Истина в кине. Твое лучшее лето на радио Ваня.

0: один за всех. Легкие будни на радио Ваня. Шмурайские штучки.
1: Привет-привет всем, кто слушает радио Ваня. Лично я, когда собираюсь в магазин, предварительно составляю список. Ну или мне его присылает сообщением моя благоверная. Это очень удобно и есть гарантия, что ты ничего не забудешь. Но ведь не все поступают именно так. И вы знаете, такая забывчивость иногда может принести самое настоящее богатство. Так вот, один парень из Южной Каролины поехал за продуктами, набрал всякой всячины, но когда уже стал возвращаться, понял, что самое-то главное он забыл. А самое главное, ну вы понимаете, это, конечно, хлеб, он всему голова. Решил вернуться, докупил буханку хлеба, и тут по какому-то наитию совершенно случайно решил прихватить к ней лотерейный билет. Приехал домой, расцарапал защитный слой и обнаружил там сумму в 500 тысяч долларов. Представляете, как у него цифры-то, нолики-то забегали перед глазами. Но в конце концов убедился, что все правильно. Именно 500 000. Сейчас-то он, конечно, свою удачу уже осознал. Ходит денно и ношно, думает, куда же потратить вожделенную сумму. Но вот сейчас, друзья мои, я думаю, не грех будет повторить эту банальную фразу. Ничего себе, за хлебушком сходил. Вот такая штучка.
0: Шмурайские штучки. Штучки шмурайские.

0: Маша.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
2: Каким будет радио в регионах России в 2026 году?
3: Платформы, рынок, технологии.
2: Монетизация.
3: Цены, процедуры, практические инсайты.
2: Нейросети на практике.
3: Контент, продвижение. Новые возможности дохода.
2: Главные вопросы индустрии на юбилейной конференции «Локальное радио. Инновации и перспективы».
3: 9 и 10 июня. Отель «Пулман Сочи Центр».
2: Регистрация на сайте Российской Академии Радио.
3: Без возрастных ограничений.
4: Жан, Аванес, Джавани, Ваня. Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня.

0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радио Ваня. Новости.
1: Июнь подарит россиянам мини-каникулы в честь Дня России. Оформление новой выплаты для семей с двумя детьми и более стало доступно на портале госуслуг. Помощник президента Владимир Мединский заявил, что российскому кино стоит усилить контроль качества со стороны государства. В студии Андрей Шмурай. Подробности в нашем выпуске. Июнь подарит россиянам мини-каникулы в честь Дня России. Жители страны в начале июня ожидает сокращенная рабочая неделя. Об этом напомнила доцент кафедры государственно-правовых и уголовно-правовых дисциплин университета имени Плеханова Ирина Рогалева в беседе с РИА Новости. По ее словам, у россиян в честь Дня России, который традиционно отмечается 12 июня, будет четырехдневная рабочая неделя. В этом году праздник выпал на пятницу, поэтому жители страны будут работать с 8 по 11 июня и отдыхать 3 дня подряд с 12 по 14 число. Оформление новой выплаты для семей с двумя детьми и более стало доступно на портале госуслуг с 1 июня. Об этом сообщили в аппарате вице-премьера России Дмитрия Григоренко. С 1 июня на портале появилась услуга, при помощи которой семьи с двумя и более детьми могут оформить новый вид ежегодной выплаты, сказал он. Григоренко пояснил, что на выплату может рассчитывать каждый работающий родитель. Для получения новой меры поддержки нужно соответствовать некоторым ключевым критериям. Заявитель должен являться гражданином России, постоянно проживать на ее территории, работать и быть налоговым резидентом страны. При этом у него не должно иметься задолженности по уплате алиментов. И в завершении выпуска помощник президента России Владимир Мединский в интервью изданию «Эксперт» заявил, что российскому кино стоит усилить контроль качества со стороны государства. По мнению Мединского, сейчас российская киноиндустрия зависла между социализмом и капитализмом, из-за чего создается много посредственного контента. Он считает, что государство должно следить за качеством кинопродуктов на всех этапах – идея, сценарий, съемки, реализация. Мединский считает, что нельзя принимать низкопробное кино, снятое на государственный бюджет. По его мнению, нужно заставлять переделывать такой контент. Напомним, в марте президент России Владимир Путин заявил, что в сфере кино в России появляются совершенно тупые и ненужные вещи из-за недостаточного контроля зарубежных проектов. И на этом пока все. Вы слушали новости на Радио Ваня.
0: Радиоканал Радио Ваня предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Ваня. Радио Ваня.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио
1: Ваня. Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
2: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 350 16 16.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Лекс представляет систему Hop2Hop. Умную связь варочной панели и вытяжки. Включается панель, автоматически включается вытяжка. Техника работает сама, и все под контролем. Забыли или неудобно включить вытяжку? Заняты руки? Все это решает функция автоматического включения вытяжки при работе варочной панели. Lex. Вы готовите? Кухня заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 107-984-706-0908, Санкт-Петербург.
5: Реклама. Приглашаем в экзотеррариум «Живые тропики». Большая коллекция экзотических животных. Незабываемые впечатления для взрослых и детей. С 29 мая в Костроме. ТРЦ «Рио», первый этаж. 0+.
6: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло! Радиоканал «Гольфстрим FM». Для лиц старше 12 лет.
7: Погода. Спонсор программы – столовая «Поварёшка», город Кострома, улица Петра Щербины, 7/3, ИП «Курепов». Всем привет, на радио Ваня, в студии Андрей Карлинский. Поговорим о погоде. Завтра в городе Янцзынь будет достаточно тепло. Днем температура воздуха составит плюс 29 градусов, но с каждым часом температура будет только подниматься. Надеюсь, у местных жителей найдется чем себя освежить. Что ж, но наша Кострома ничуть не уступит этому уникальному городку, хоть и обещают небольшой дождь. Днем температура воздуха составит плюс 20, а ночью до плюс 13 градусов. Ветер юго-западный до 4 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное, 751 миллиметр ртутного столба. Относительная влажность воздуха 53%, согласно сервису Яндекс.Погода.
8: Столовая «Поварёшка». Готовь к обеду ложку. Большие порции, низкие цены, разнообразное меню, сытно и по-домашнему вкусно. Столовая «Поварёшка». Приходи, и мы тебя накормим. Мы находимся по адресу улица Петра Щербины, 7/3. С понедельника по пятницу, с 8 до 16.
9: Радио «Ваня». Отличная погода.
10: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Про компанию «Росбанкрот» могу сказать. Очень важная и нужная организация. После сокращения многие оказались в такой ситуации. Ведь никто не знал, что так получится. Обратилась в «Росбанкрот», прошла процедуру банкротства. И суд признал меня неплатежеспособной.
2: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 350 16 16. 8 800 350 16 16.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.

0: ставим на всю. И соседи не спят.
1: Кто под нами внизу, вы простите меня.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: радио Ваня.
1: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
2: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же и на этом. Давай закроем тему.

Радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.

This sound is processed by Stereo Tool. Go to stereotool.com.

Восточные сказки. Зачем ты мне строишь глазки? Радио Ваня. Ближе и роднее.

радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.

0: ближе и роднее.
1: Счастье тушим на небе, до рождения суждено. Подписать договор только с теми, кого любят давным-давно.
2: А потом нам стирают память,
1: отправляя на землю жить, поменяв нас опять.

Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.

0: радио «Ваня». Ближе и роднее.
1: Невозможно рассказать вам историю мою.

0: Радио Вага. Ближе и роднее.
1: Что такое любовь? Никто не сможет это объяснить. Возможно, это как смотреть на небо через зеркало. Кружится голова, но взгляд не оторвать. Я честно не знаю, что я сейчас говорю, но, возможно, это все из-за того.

0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. В эфире радиоканал «Гольфстрим FM». СМИ зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер L номер FS77-822-04 от 2 ноября 2021 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.
1: Всем привет! На радио Ваня в Костроме. Программа «По заявкам». Всем привет!

Солнышко в руках. Радио Ваня. Ближе и роднее.

если сгорим, давай гореть красиво. Знаешь, тебе спасибо за этот пожар между.

0: В эфире радиоканал «Гольфстрим FM». СМИ зарегистрированы Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер L номер FS77-822-04 от 2 ноября 2021 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.
1: Всем привет! На радио Ваня в Костроме. Программа «По заявкам». Всем привет!

радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Ваня ближе и роднее.
1: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй. Летай, но только просто будь собой.

Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.

0: радио «Фаня». Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. В эфире радиоканал «Гольфстрим FM». СМИ зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер L номер FS77-822-04 от 2 ноября 2021 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.
1: Всем привет! На радио «Ваня» в Костроме. Программа «По заявкам». Всем привет!